FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Мы будем.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на GMFM.
3: Здравствуйте. В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада региона. Начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Туринска, сообщили в региональном МЧС. Увеличение зон затопления ожидается в Байкаловском, Верхнеевинском, также Сысертском, Тавдинском, Туринском и Слободо-Туринском районах. Ситуация с паводком улучшится в Артемовском, Верхнепышминском, Гаринском, Ирбитском, Витском, Камышловском и ряде других районов, сообщили в МЧС. Свердловчане начали массово оформлять льготную ипотеку. Спрос на такие займы за месяц увеличился почти на 75% в сравнении с уровнем прошлого года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно данным, объем займов с господдержкой в регионе составляет почти 10 миллиардов рублей. При этом средний размер кредита составил без малого 5,5 миллионов. После ударов

0: Личности, мошенники требуют продиктовать паспортные данные либо код из СМС. В полиции подчеркивают, что настоящие службы доставки и маркетплейсы никогда не запрашивают по телефону подобную информацию, сообщает Ролинформбюро. Снизился оптимизм россиян по поводу путешествий по России. За 2 года заметно сократилось число тех, кто верит в развитие внутреннего туризма. По данным опроса Фонда «Общественное мнение», число респондентов, верящих в комфортное путешествие по стране, снизилось с 54 до 37%. И одновременно выросла доля ожидающих ухудшения ситуации с 5 до 12%. Еще 22% считают, что в ближайшие годы в сфере внутреннего туризма ничего не изменится. В ходе опроса респондентам также предложили назвать места в России, которые они хотели бы посетить. Лидером рейтинга стал Байкал, его отметили 33%, на втором месте Петербург 27%, на третьем Алтай 25%, сообщает агентство ИАН. Известная итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь, певица Найки Ривелли, намерены получить российское гражданство. Об этом Ривелли сообщила РИА Новости. «У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», цитирует итальянку агентство. По словам певицы, вместе с матерью они задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге. Доллар на четверг 78.48, евро 89.60.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность без существенных осадков. Ветер северный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 27, плюс 29 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу начинается прямо сейчас.
4: Утренняя джимнастика.
1: Jam.fm.

0: 7:07 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. Екатеринбург, привет, хочется продолжить песенку. С вами утренняя гимнастика, Пал Палыч, Ярик и, конечно же, очаровательная Маргарита. Всем говорим доброе утро.
1: Всем доброе утро.
2: Всем привет, привет, привет, привет, привет, привет.
0: Четверг уже наступил быстренько так вот в Екатеринбурге и примежалось быстренько тепло. Быстро-быстро все стали вспоминать, что у них есть еще и летние вещи.
1: Да.
0: Я сейчас хожу, точнее, езжу по городу и просто залипаю о том, как расцвели девчонки.
1: Конечно, мы всегда расцветали, просто сейчас юбки покороче.
0: Вот, вы расцветаете в солнечную
1: плечики
0: погоду.
1: Открытые.
0: Вообще как-то просто
2: как
0: прекрасно.
2: Как цветочки.
0: Это правда, и стало как-то так очень хорошо и красиво вокруг вообще. Ну, конечно, жара — это не для меня. Я вот сейчас, сколько ты говорил, до вторника, да, жару 30
1: вроде
0: градусов
1: обещают? Вроде бы до вторника, да, потом 30... дождики.
0: Вот, я уверен, что огромное количество людей умчится на Челябинские озера.
2: Угу.
0: Вот, Ярик у нас тоже,
2: есть
0: по-моему, собирается.
2: Собрался, да.
0: Вот, поэтому...
1: Но ты вообще в отпуск уходишь?
0: Ну, я еще до пятницы поработаю, да. В пятницу я уже поеду в Москву. В Москве мы уже забронировали себе кучу всевозможных экскурсий.
1: Класс.
0: И посещение всяких парков. И мне очень нравится. Я больше всего хочу в Москве, конечно, посетить Москвариум. Был там уже не раз, но я обожаю косаток.
1: Ой,
0: это
1: да.
0: У меня какая-то слабость к ним. Я просто, когда я вижу, млею.
1: Впечатление невероятное.
0: Это правда. Так, ну что, давайте расскажем, что же у нас в ближайшее время будет в утренней гимнастике. В 7:20, конечно же, поздравим именинника. В 7:30 уже будут яркие заголовки. В 7:40 расскажем, что ждет каждый знак зодиака, гороскоп. А в 7:50, если вы не против, пригласим всех в нашу игру «Три в ряд».
1: Мы только за.
0: Игра с подарками.
2: И все это здесь, на Jam FM.

0: Где пробки?
1: 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса, спонсор выпуска дорожных новостей на GEM-FM, ООО «Атлантик Про», проверенные автомобили с пробегом.
2: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободны, затруднения на Амундсена от Бардина до Объездной и на проезжей от Кубахинской до Укромного переулка. Других крупных пробок и затруднений на данный час нет, все это по данным сервиса Яндекс.Карты.
0: Реклама.
3: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: 102.5. Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 20 минут в Екатеринбурге, за окном +24 градуса, время для именинников. Давайте узнаем и поздравим звезд, кто сегодня родился.
3: Сегодня отмечает свой день рождения актер Дэниел Рэдклифф, тот самый Гарри Поттер. Да. Расскажу немножко интересных фактов. В перерывах между дублями на площадке Гарри Поттера он увлекался сборкой деталей из миниатюрных кусочков и собирал бас-гитары.
2: Бас-гитары?
3: Да.
2: Интересно.
3: На протяжении первых фильмов он сменил около 160 пар знаменитых круглых очков и множество волшебных палочек, потому что многие из них он случайно ломал, используя вместо барабанных. Шалил, потому что он был совсем юным. Он, кстати, не любит смотреть фильмы со своим участием и является большим поклонником рэп-музыки, знает наизусть многие сложные треки, а там же бывает иногда очень быстрый ритм, нужно успеть.
2: Вот кто бы мог подумать, мальчик из Гарри Поттера.
3: Он способен.
2: А вообще, мне кажется, когда человек в раннем возрасте играл какую-то такую большую знаковую роль, то потом очень сложно от этого амплуа отвязаться. Актеру это очень мешает.
3: Да.
2: И он страдает, я смотрел про него, что его видят только в роли вот этого ботаника-очкарика.
3: Но, кстати, он очень крутой театральный актер, у него есть премии, и он там совершенно не ботаник.
2: Я в триллере в каком-то увидел.
4: Я тоже в разных фильмах, да.
3: Кстати, он старается
4: очень,
3: меняться.
4: Очень, да, очень
3: это
4: разнообразный.
3: Еще одна именинница у нас есть, это певица Клава Кока, наша родная.
2: Землячка.
3: Да. Клава владеет игрой на 6 музыкальных инструментах: фортепиано, гитаре, укулеле, барабанах, бас-гитаре и флейте. Уже 8 лет написала свое первое музыкальное произведение и посвятила его бабушке. Первые деньги заработала в 11. Она расклеивала объявления, раздавала флаеры, была продавцом детских игрушек. И все заработанные деньги она вкладывала в занятия музыкой и фотосессией. Ну, тоже уже, чтобы себя продвигать как-то. А, кстати, сейчас у нее такой приятный период. Она готовится к свадьбе вместе с блогером Дмитрием Масленниковым. У них очень милые фоточки на страницах в соцсетях у Клавы. Например, они в таких масочках косметических на лице. То они на лошадках. В общем, у них такой романтический период сейчас.
2: Здорово. Ну и по адресу Университетский переулок 11 в центре Екатеринбурга есть табличка, посвященная Клаве Коке. На табличке указано, что здесь якобы жила певица, перечислили некоторые факты из ее биографии, начало карьеры в 3 года, ну и так далее. В общем, если кому-то интересно, пожалуйста, есть у нас такое памятное место.
3: Классно.
2: Все, кто родился в Екатеринбурге, мы, конечно же, поздравляем с этим замечательным событием. Именинники, вас с днем рождения, пускай все у вас сегодня обязательно получится. Все, кто трудится, напомню, что сегодня четверг, уже немножко и уже появляется за горой выход. Одные. Движемся далее. Яркие заголовки, вот и нежимнастики уже совсем скоро.

0: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита, очень хочется узнать, о чем они будут.
1: Ученые доказали, что спать под телевизор вредно.
2: Реклама. Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новое, новое! Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это «You Can Touch» от Казановы. Йоп, у меня для тебя есть одно задание. Сходить в «You Can Touch» на свидание.
8: Контач, ты можешь потрогать.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: «Джем-ФМ».
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Вы любите спать под шум телевизора или под музыку какую-нибудь?
0: Я не то чтобы люблю, я сплю. А вот супруга все время ворчит: опять ты спишь, выключай телевизор или иди спать. А я говорю, я не сплю.
1: Вот, кстати, это вредно. Исследование показало, фоновый шум во время сна делает нас глупее. Так. Подкасты, фильмы, сериалы, музыка снижают активность мозга, отвечающую за память. То есть ты хуже запоминаешь. Ученые выяснили, что фоновый шум почти вдвое сокращает количество медленных мозговых волн, из-за чего нарушается глубокая фаза сна. Но самое страшное в том, что посторонние шумы влияют не просто на сон, но и вредят памяти. Уже на следующий день после такого сна человек хуже запоминает события и какие-то картинки.
0: Так. Всё, то есть вредно спать под телевизор.
1: Да, я понимаю, твою жену нельзя. Хотя бы не так часто.
0: Да?
1: Ну, у тебя память нормальная?
0: Что? Кто?
1: Нет, слух, не слух, а память.
0: Ты что-то говорила? Я уже забыл, как птичка. Помнишь, про рыбку пони, по-моему, она была, которая...
13: Дори.
0: А Дори, да, которая все это забывала-то. Рыбка такая была. Ну, пока еще что-то осталось. Но в любом случае, в следующий раз пойду спать, видимо, буду прислушиваться к жене.
1: Слушайте, да.
13: Я вот помню, как рыбку зовут.
0: Да. Потому что Ярик не спит, не дремлет под телевизор.
13: Ну как-то.
0: Да, как-то так. Яркие заголовки на Джем-ФМ.
12: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Прямо сейчас расскажу, какая погода будет сегодня. За окном плюс 23 градуса. Синоптики нам пообещали переменную облачность, кратковременный дождь, ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 30 градусов. В Реже сейчас плюс 21, в Ревде и в Краснотуринске плюс 20.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Время гороскопа, утренней гимнастики. Делай приемник погромче, узнаешь, что ждет именно твой знак зодиака. Так, начнем. 23 июля, четверг.
1: Овен, не перегружай себя делами, особенно домашними.
2: Телец, не избегай ответственности. Возьми ситуацию в свои руки.
1: Близнецы, сегодня ты заметишь шансы, которые прежде ускользали от тебя.
0: Рак, поездки и прогулки пойдут на пользу и освежат голову.
1: Лев, не откладывай дела, которые давно требуют твоего участия.
2: Дева, день может выдаться напряженным, но ты справишься.
1: Весы, откровенный разговор поможет снять внутреннее напряжение.
0: Скорпион, воздержись от провокаций и конфликтов с близкими.
1: Стрелец, не поддавайся на импульсивные покупки.
2: Козерог, дай себе свободу для спонтанности. Сегодня это уместно.
1: Водолей, не растрачивай энергию на мелочи.
0: Рыбы, прислушайся к интуиции, она подскажет больше, чем логика.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джемнастика.
2: Джемнастика.
1: Джемнастика.
3: Утренняя джемнастика.

0: Где пробки?
1: 7.47 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Стоят улицы Шевская, от остановки Шевская до фронтовых бригад, также Верхотовский проезд от ЕКА до ЖД эстакады и трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка.

0: 7:50 в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Ну что, продолжаем раздавать подарки. Совсем скоро кому-то из вас вручим билет в парк развлечений. Тут-то круто, на целый день для ребенка и взрослого категории 0+. Ну как кому-то? Тому, кто победит в нашей игре. Три в ряд, она начнется уже совсем скоро, но желающих мы ждем прямо сейчас.
1: Конечно, для того, чтобы принять участие, выбирай любимый смайлик и отправляй его на наш номер в Максе. +7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Может быть, именно ты сегодня победишь в нашей игрушке.

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст обратно на 5 лет. Группа депутатов внесла в палату соответствующий законопроект об отмене пенсионной реформы и возврате прежнего возраста выхода на пенсию, пишет газета.ру. В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада региона. Начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Туринска, сообщили в региональном МЧС. Увеличение зон затопления ожидается в Байкаловском, Верхнеевинском, также Сысерском, Тавдинском, Туринском и Слободо-Туринском районах. Ситуация с паводком улучшится в Артемовском, Верхнепышминском, Гаринском, Ирбитском, Камышловском и ряде других районов, сообщили в МЧС. В Нижнем Тагиле открылось единственное за пределами Екатеринбурга детское паллиативное отделение. Оно рассчитано на 10 мест. Для ремонта помещений и оснащения отделения из областного бюджета было направлено более 45 миллионов рублей, пишет «Новый день». Свердловчане начали массово оформлять льготную ипотеку. Спрос на такие займы за месяц увеличился почти на 75% в сравнении с уровнем прошлого года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно данным,

0: Рабарова. Он один из первых российских галеристов, основатель галереи наивного искусства «Дар», инициатор более 120 выставок и автор многочисленных публикаций о наивном искусстве. В экспозиции будет представлено почти 100 произведений 21 автора. Это живопись, графика, деревянная скульптура и керамика. Тренер сборной России Валерий Карпин дебютировал в кино в 57 лет. Сыграл в фильме о футболе «Дух Барса», который снимают во Владикавказе. Об этом Карпин рассказал в своих соцсетях. Доллар на четверг 78.48, евро 89.60.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 8:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Октранс», автоцентр «Джетур», «Глазурит». В центре города сейчас плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали переменную облачность и кратковременный дождь. Ветер слабый, переменных направлений. Температура днем плюс 28, плюс 30 градусов.
1: Реклама. «Джетур» — это твое направление. «Джетур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джетур» — управляй будущим.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: 8 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса, начинается игра «Три в ряд» прямо сейчас в утренней джимнастике. Разыгрываем билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого, категория 0+. На связи у нас сегодня Семен, который поборется за главный приз. Он из Екатеринбурга, работает в торговле, сегодня выходной. Семен, доброе утро.
1: Доброе.
0: А чем планируешь заняться в выходной день, четверг сегодня, погода классная?
1: Отдыхать.
0: А как ты отдыхаешь? Лежишь на диване, либо гуляешь куда-то, уезжаешь?
2: Загорать будешь?
1: Ну, погуляю, наверное. Загорать не буду. Не люблю.
0: Я тоже не люблю загорать. Для меня лучший отдых — это посидеть в тенечке.
2: Просто погода сейчас классная.
0: Ну что, тоже хорошо. В любом случае, желаем тебе, чтобы все, что ты сегодня задумал, у тебя обязательно осуществилось и сбылось. Но прямо сейчас мы предлагаем тебе поиграть в нашу битву, которая называется «Три в ряд». Это не битва, наверное, все-таки, да?
2: Да, это
0: просто игрушка.
2: Лайтовая игрушка.
0: Все, что тебе нужно сделать, расскажет Маргарита, слушай правила.
2: Ярик сейчас поставит для тебя три отрывочка из разных песен. Тебе нужно будет угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь — заберешь приз. Ну а если вдруг немножко растеряешься, приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
0: Да, все очень просто. Ну что, сначала три кусочка, потом три ответа. Приготовились, поехали.

0: Все, прозвучали. Есть ли какие-то знакомые для тебя исполнители?
1: Ну, последнее сложно было. Это Ветлицкая Наталья, верно?
0: Все верно. А вот первый, второй?
1: Бандерас и Звонки.
0: Абсолютно четко. Вообще без вариантов.
2: Молодец вообще.
0: Мы тебя, Семен, поздравляем. Классно, вот так с утра пораньше всех троих сразу четенько назвал. Умничка, потому что слушаешь Джем FM. Поздравляем тебя, ну и вручаем главный приз. Это билет в парк развлечений «Тута Крута» на целый день для ребенка и взрослого.
2: На правах рекламы.
0: «Тута Крута» дарит крутые летние каникулы.
2: Каждый день детей радуют аттракционы и анимация.
0: По будням работает летний клуб.
2: А если решили отметить детский день рождения, действует скидка 30% до 30 июля.
0: Развлечений хватит на все лето.
2: Подробности в парке «Тута Крута», ТРК «Комсомол», третий этаж.
0: А также на сайте и в соцсетях.
2: Без возрастных ограничений.

0: Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
4: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина, 94.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан Зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
3: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободные. Стоит улица Шевская, от остановки Шевской до фронтовой бригад. Также затруднения на Серафиме Дерябиной, от Грузовской до Шаумяна. На Верхотурском проезде от ЕКАТ до ЖД эстакады. И на Трудовой Губахинской проезжей от Березского тракта до Укромного переулка.

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Всем доброе утро, сегодня четверг, 23 июля. Четверг, конечно же, в утренней гимнастике всегда четверг. Воспоминаний, переносимся в детство, становимся маленькими, вспоминаем, что интересного происходило, пока наша жизнь была такой насыщенной, ярко интересной, все казалось каким-то большим, удивительным, ну и, конечно, очень вкусным, потому что в детстве, конечно же, мы ели все, что, может быть, взрослые сейчас не понимают, а мы в детстве за это любили. Например, у меня было одно из любимых лакомств, это просто берешь печеньку, обычную печеньку, квадратную, которую продается, сахарное, песочное печенье, сверху маслом, можно вареньем, можно сгущенкой, и сверху еще печеньку, шлоп, и у тебя такой вкусный сэндвич, бутерброд получался, это была какая-то просто безумная вкусняха. Вот, и из таких из более-менее понятных у нас, я водил брата, младшего в садик забирал из садика.
1: Ничего себе.
0: Да. Ну, раньше почему-то детям разрешали забирать.
2: Можно.
0: Да, сейчас нельзя. Раньше можно было, и спокойно. Я ходил, забирал. И дорога, путь была через магазин «Калач». Он так назывался. И в этом магазине «Калаче», там, помимо того, что была своя кулинария, то есть они там делали какой-то вкусный запах, стоял всевозможных какие-то пирожки, хлеб. Но там еще стоял аппарат, который делал мягкое мороженое. А тогда это было в диковинку. И вот когда тебе прям в креманочку, либо могли в стаканчик в треугольный, вот это, оно прям накладывается, да, такое, и ты смотришь такое, оно было такое безумно вкусное, молочное мороженое, еще помню, когда придешь, они говорят, а мороженое еще там не замерзло, и ты стоишь, ждешь, пока оно там приготовится, там смешивали специально, видимо, молоко заливали женщины, и вот там получалось что-то, тоже, да?
2: Да, даже я помню название этого аппарата, Иний-2 он назывался.
0: Серьезно?
2: Себе. Такой же стоял,
0: вот это
2: да,
0: я не помню. А рядышком еще стоял миксер, который делал молочные коктейли.
2: Вот.
0: Это было что-то такое безумное. Название, конечно, не вспомню. Там были такие два стакана больших металлических. На одном делают, второго уже разливают. Потом этот закидывают. Ну, в общем, она так оперативненько всем разливала эти коктейли молочные. Это было шикарно. 11 копеек, как сейчас помню, стоил коктейль. И там можно было выбрать различные наполнители, там, клубничный или там еще с чем-нибудь. Это было, конечно, безумно вкусно. А в этом же «Калаче» из вкусняшек, которые мне еще очень нравились, это торт «Полянка» был такой.
1: Ой, да.
0: Это торт, на котором были какие-то там лесные
1: грибочки
0: стояли, да, какая-то.
1: Листики.
0: Могут там, если вдруг, видимо, желание у них там будет скатать какой-нибудь колобка или ежика туда посадить. Ну, то есть что-то такое простенькое. Но это было всегда классно. И самое первое, что съедалось, да, это вот те самые грибочки, про которые ты говоришь. Я всегда говорю, можно я съем? Или если мне отрезали кусочек, то обязательно, чтобы с грибочками или с елочкой там, или с пенечком попался. То есть с чем-то вот из этого. Это было какое-то безумное вкусность. Я могу говорить, на самом деле, бесконечно, потому что лакомства в детстве было очень много. Чего только пончики стоят. Ну,
1: да.
0: Пышки, как их некоторые называют. У нас было пончиковое, так и называлось. Там, причем, стоял такой большой станок, в котором можно было наблюдать, как они готовятся. То есть там прямо такая суспензор, который делал эти кольца из теста. Когда кольцо бросал, и оно по кругу шло, и выходил уже готовый обжаренный пончик. То есть он шел сначала с одной стороны, потом переворачивался с другой стороны, жарился во фритюре и выпадывал, и прямо в пакетик тебе сахарная пудра, как это было вкусно.
2: Да.
1: У меня тоже было несколько любимых лакомств. Первое – это хот-дог. Мы ходили на рынок, и я ходила на рынок исключительно ради хот-догов.
0: Классно.
1: Да, у меня были даже любимые версии. Мне нравилось, когда мне под низ подкладывают, получается, майонез, кетчуп, а сосиску сверху, чтобы на меня ничего не капало. Но я очень долго, пока все мерили, ходила и ела свой хот-дог.
0: Ага.
1: Потом мама готовила очень вкусный торт, медовик с такими толстыми коржами, пропитывала все это кремом со сгущенкой. И еще бананчики там были нарезаны. Это было так вкусно. Я, мне кажется, вообще не ела таких вкусных тортов. И третье, мама делала самодельную пиццу. Она была такая толстая. Там было все щедро, щедрой начинкой.
0: Много мяса,
1: колбаса, сыр, да, какие-то соленые огурцы. В общем, все, что было в холодильнике, мы это с братом просто обожали. А запах какой стоял
0: это
1: на
0: правда.
1: Весь дом, невероятный.
0: Ой, как вкусно всем. Ну что, давайте поговорим сейчас про ваши любимые детские лакомства. Что вам запомнилось, что вам в детстве казалось очень вкусным. Пиши плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Это наш мессенджер Макс. Также находится наш канал GMFM. И можно писать в нашу группу ВК, куда тебе удобно. Ну и за одно из сообщений вручим очень крутой и вкусный приз. Сертификат на круг пиццы от ресторана Пицца Миа.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Прямо сейчас на Jam.fm яркие заголовки.
1: В сети завирусилось видео, на котором морской котик, представляете себе, да?
0: Конечно.
1: Неожиданно устроил фотосессию с ярко-розовыми ластами дайвера.
2: Ну, а то он есть их нашел
1: человек
2: где-то?
1: Нет, человек погрузился.
2: Сорвал.
1: И он взял его ласты и начал с ними фоткаться.
0: Снял с человека?
1: Ну, видимо, может быть, как-то удалось ему, да. Кадры получились настолько идеальными, будто он специально позировал.
0: Классно.
1: Морские котики от природы очень игривые, а яркие, особенно неоновые какие-то, ярко-розовые цвета привлекают их внимание, заставляя подплывать ближе, изучать снаряжение и даже, конечно, пробовать его на вкус.
2: Ничего себе.
1: Забавный момент удалось поймать фотографу Дженнифер Адлер у берегов Монтереи, это США, Калифорния. Вообще, само явление, что морской котик подплыл к человеку, считается признаком здоровой экосистемы океана.
2: Mm-hmm.
1: Ну, потому что они не часто подбираются.
0: Но они же миленькие такие.
1: Они вообще прекрасные, да.
0: Вот я говорю, что вот всевозможные эти океанариумы, мне нравятся вот эти, где они, их на них можно посмотреть, когда они еще там что-то умеют делать, это просто умиление такое. Мы в москвариум ходили когда-то, это просто мы обхохатывались, они там такие вещи делали, ну, с дрессировщиком.
1: Был один случай, тоже было видео в сети, но несколько лет назад, когда морской котик поцеловал человека, это было очень миленько. Да, высунул свой язычок и такой раз, в щечку.
0: Все ищем котика морского с розовыми ластами.
1: Ой, классная будет фотка.
2: Меня вот интересует судьба аквалангиста.
1: Все нормально.
2: Как он без ластов?
1: Добрался.
2: Попал? Добрался. Молодец.
1: Не знаю, наверное, так уверенно говорю.
0: Я думаю, он и фотографировал. Это яркие заголовки на Jam.fm.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре города плюс 24 градуса, солнечно уже. Синоптики нам пообещали переменную облачность и кратковременный дождь. Ветер слабый переменных направлений. Температура днем поднимется до плюс 30 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 20, в Полевском плюс 19, в Асбесте в Туринске плюс 21 градус.
3: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
4: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 8 часов 42 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Всем доброе утро, четверг воспоминаний продолжается, и продолжаем обсуждать твое любимое детское лакомство. Сообщение принимаем в наш мессенджер Макс, плюс 7 932 00 102 5, там же находится наш канал и группа GMFM в ВК, пиши прямо на стене под нашим постом. Ярик, у тебя какое было лакомство из детства, что вспоминается?
1: Тоже, собственно, изобретение, это я брал сушку, маленькую королечку, сушку такую, только чтобы она была не сильно твердая, такая чуть помягче. Вот эту дырку посередине замазывал сливочным маслом, сверху посыпал сахаром.
0: Ну, это шикарная пироженка.
1: Моя была любимая пироженка, я всех угощал. Да, еще, кстати, по дороге в школу у нас там открылся такой коммерческий ларек, прям в магазине там, отделный, так назовем. И они там изготавливали прямо при нас казинаки.
2: Ничего себе.
1: Ох, как я в детстве его покушал от души. До сих пор как-то помнится этот вкус, и как-то во взрослой жизни не особо хочется. Наелся в детстве.
0: Казинаки действительно что-то из детства такое вкусное. Так, ну что, почитаем, что нам еще прислали.
3: Даша пишет: бутерброд с сахаром и с маслом. Еще когда дома не было ничего сладкого, делала сметану с сахаром и посыпала шоколадной крошкой.
1: Круто.
0: Ну вот, Кать, похоже, сообщение прислала. Доброе утро, GMFM. В детстве мне постоянно заяц передавал гостинцы из леса. Заяц в кавычках. А самое мое любимое лакомство — это земляника с сахаром и молоком.
3: Ой, это очень вкусно.
0: А сейчас же земляники очень много.
3: Да.
0: Уже продают, и в принципе можно как раз вот в детстве вернуться, камбэк такой совершить. Причем есть земляника садовая, есть лесная. Вот они совершенно две разные лесники. Поэтому вот именно лесная земляника самая правильная, самая вкусная. Она прям с запахом леса, и она такая классная. Ее можно прям, не знаю, ложками есть.
3: А я в детстве обожала клубнику со сметаной. Мне мама ее прям толкла такой специальной толкушкой, и там были кусочки очень крупные клубники.
0: Вчера я это ел, лакомство. Супруга мне делала оладушки, а так как у нас была эта клубника-земляника, то, соответственно, я в ягодке потолок, как ты говоришь, помял и со сметанкой, и вот с этими оладушками.
3: Ой, это очень вкуснотишка.
0: Так, продолжаем облизываться и принимать, и читать твои сообщения в тему утра. Четверг воспоминаний у нас. Твое любимое детское лакомство. Что ты вспоминаешь с удовольствием, что ты в детстве ел, и что тебе прямая такая ассоциация с твоим детством. Пиши в наш мессенджер Макс, плюс 7 932 00 102 5, там же находится наш канал и группа, группа ВК, пиши на стене. Все читаем, за одно сообщение есть отличный приз, сертификат на

0: Водка с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: Терта Глобус. У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106 784 754 56 55.
7: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем-ФМ». Где пробки?
10: 8 часов 49 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты и местами затруднения. Стоят улицы Бакинских комиссаров от Кировоградской до Победы, также Верхотурский проезд от ЕКАД до ЖД эстакады, Серафим Дерябин от Грузовской до Шаумяна, Амундсена от Волгоградской до Московской. Самое большое затруднение на Прудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Длина пробки 2 километра, время проезда 20 минут.
8: 102,5. Джем FM.

0: 8 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов. Совсем скоро поиграем в мальчики-девочки, поэтому и мальчишки, и девчонки мы вас приглашаем прямо сейчас в утреннюю джимнастику. Берем в руки смартфоны и отправляем свои смайлы, да? Все, что нужно, чтобы принять участие.
1: Да, как обычно, в игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Выбирай любимый смайлик, выбирай какой-нибудь летний, классный, и отправляй его в наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5.

0: 9 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam.fm.

0: В санкционный список. В новом проекте Еврокомиссия смягчила ограничения на перевозку российского СПГ и исключила запрет на импорт российской рыбы. Обсуждение документа продолжится. Свердловскую область накрыл смог. Со вчерашнего вечера в регионе действует штормовое предупреждение о метеоусловиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосфере, пояснили в Уралгидромете. Отмена предупреждения ожидается завтра вечером. В Екатеринбурге усилили проверки в общественном транспорте. Масштабная охота на зайцев стартовала 22 июля. Для обеспечения тотального контроля на городские маршруты ежедневно заступают 9 специальных бригад, состоящих из 20 сотрудников. Власти напоминают, что экономия на проезде в 42 рубля может обойтись гораздо дороже. Штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль историю екатеринбурженки Виктории Пчеловой, которую уже 10 лет терроризирует сосед. По словам женщины, он обвиняет ее в различных преступлениях, например, в мошенничестве, создает фейковые страницы в соцсетях, где публикует порочащую и несоответствующую действительности информацию, а также персональные данные самой Виктории и ее несовершеннолетней дочери. При этом сотрудники правоохранительных органов не принимают должных мер к преследователю, пишет канал Следкома в соцсетях. СКР уже возбудил уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни, пишет Ядин. Госуслуги хотят превратить в полноценную социальную сеть. До 2035 года на портале планируют добавить семейные чаты, сообщества по интересам и новостную ленту. Пользователи смогут не только получать госуслуги, но и общаться внутри сервиса. Основной вектор развития единого портала – создание универсальной цифровой экосистемы для граждан. У госуслуг есть важное преимущество. Каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и госорганами, сообщили газете «Известия» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует развитие госуслуг. Доллар 78.48, евро 89.60.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменная облачность и кратковременный дождь, ветер слабый переменных направлений, температура днем плюс 28, плюс 30 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет. Шоу продолжается.
3: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: 9 часов 9 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. Прямо сейчас начинается игра «Мальчики, девочки в утренний джем на стике». Разыграем пару билетов на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы» категория 12+. За приз поборется Максим, он из Екатеринбурга, работает прорабом на стройке. Сегодня у него дома находится выходной. Максим, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Какие планы на выходные?
1: Ой, пока не знаю, проснуться хотя бы.
0: Ну ладно, мы тебе в этом поможем, немножечко тебя взбодрим. Вспомни свое любимое детское лакомство, мы сегодня про это говорим, четверг воспоминаний у нас было, когда ребенком что любил очень в детстве есть? Вкусняшки.
1: Вкусняшки, есть такое песочное печенье, турбинка называется.
0: О, турбинка,
1: оно,
0: кстати,
1: такое в плояде.
0: Да, я знаю.
1: И в нем варенье есть.
0: Турбинка,
1: вот, обалденный вкус у него.
0: Ничего себе, ты напомнил, турбинка, это прикольно. Играешь ты с Олей. Оля у нас из Верхней Пышмы, работает в Екатеринбурге менеджером по продажам. Только что примчалась в офис, налила себе кофе и играет с нами. Оля, доброе утро и приятного аппетита.
2: Доброе утро.
0: Ну, давай тебя спросим про твое детское любимое лакомство. Что ты сразу вспоминаешь?
2: Хворост.
0: О, самодельный, да, который мама делает?
2: Да-да-да, и посыпать сахарной пудрой вообще.
0: Как это вкусно. Ой, а помню. Вы делали, у вас такая специальная была металлическая форма в виде цветочка на ручке, да? Опускаешь ее сначала в тесто, а потом в этот, в кипящий фритюр, да?
2: Нет, мы в кастрюльке жарили.
0: Ну, а что, в кастрюльке тоже можно,
3: ну, просто
0: нет?
3: В сотейнике масла много очень наливаешь, да? И хворост туда кидаешь, тесто.
0: А, и вот эти такие, всяко,
3: да,
0: скручивается,
3: сам сворачивается. Да.
0: А у нас была такая форма в виде цветочка. Ничего на палочке. Себе. То есть цветочек берешь сначала в тесто, в жиденькое, а потом в фритюр достаешь, и сбрасывается такой цветочек, получается.
3: Ой, ну, ты красиво. Какой-то модный был.
0: Ну, нет, и такое тоже делали, как вот ты говоришь. И вот такая у нас была штучка с цветочками. Ну, хорошо, разобрались с лакомством, теперь давайте разберемся с правилами игры. Маргарита, ваш выход.
3: С Пал Палычем мы приготовили для вас по три вопроса, на которые по традиции предложим по два варианта ответов на выбор, и только один из них будет правильный. Ну и все очень просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Поехали! Максим, первый вопрос для тебя.
3: С какой целью используют базу под макияж с зеленым подтоном? Для маскировки покраснений или для маскировки пигментных пятен?
1: Маскировки пигментных пятен?
3: Нет, для маскировки покраснений. Это же зеленый.
0: Будем знать. Оль, вопрос для тебя. У нас в зоопарке обновили летний вольер калимантанского орангутана. Появилась искусственная декорация из полимерного бетона, которая имитирует природный ландшафт. В вольере выросли настоящие деревья, трава, кусты. Внимание, вопрос. Как зовут нашего орангутана екатеринбургского? Захар или Макар?
2: Макар.
0: Захар. Заходи в гости. Обновленный вольер. С 18 года Захар у нас поселился, живет, ему нравится. Пока счет у нас не открыт. 0-0. Вопрос номер 2 для Максима.
3: Кто стал мужем дюймовочки? Принц жуков или принц эльфов?
0: О.
1: Принц жуков.
3: Нет, принц эльфов.
0: Да, он с крылышками такой, да?
3: Да, все более романтично. Он дюймовочке крылышки подарил.
0: А крот, он же тоже был бы же мужем.
3: Да, но он ей не нравился.
0: Оля, вопрос для тебя номер 2. А жираф является парнокопытным животным или нет?
2: Да.
0: Да, абсолютно верно. Есть правильный ответ у девочек, пока они вышли вперед. 1-0. Максим, вопрос для тебя номер 3.
3: Популярный испанский кофе бомбон. Напиток со сгущенкой или с ореховой пастой?
1: С ореховой пастой?
3: Со сгущенкой.
0: Максим, три раза не туда. Ну, бывает. Это значит, что мы с тобой в ближайшее время снова пообщаемся, отправим новые смайлики и поиграем. Хорошо, Максим?
1: Да, конечно.
0: Все, отличного дня. Спасибо, что был с нами этим утром. Надеемся, что хотя бы немножко ты проснулся и взбодрился, да?
1: Да.
0: Все, отлично.
3: Классно.
0: Ну, а Олю поздравляем с победой!
2: Ура!
0: Вот так, всего один правильный ответ, и ты победитель. Вручаем мы тебе наш главный приз. Это пара билетов на шоу саундтреков, турецкие сериалы. Девчонки все пищат.
2: Спасибо.
3: На правах рекламы.
0: В живом исполнении симфонического оркестра прозвучат композиции из сериалов «Великолепный век», «Зимородок», «Клюквенный щербет» и других.
3: Встречаемся 6 августа в летнем театре парка Маяковского.
0: Для зрителей старше 12 лет.

0: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.havailpro.com.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
3: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Джем ФМ.
6: Где пробки?
7: 9 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
8: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Большакова, Степана Разина до Белинского, также Гагарина от Педагогической до Малышева, Белинского от Чёрса до Большакова. Много машин на Верхотурском проезде, Космонавтов от ЕКАД до улицы Бакинских комиссаров и на Берёзском так, Трудовой Губахинской проезжей от Барьерной до Укромного переулка.
0: Реклама.
9: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 9 часов 22 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 26 градусов. Сегодня в теме утра обсуждаем твое любимое детское лакомство. У нас четверг, воспоминания, огромное количество вкусняшек вы нам прислали. Почитаем, что еще интересного есть.
1: Зиля написала: вместо тортика было очень вкусно взять кусочек хлеба с маслом, сверху с сахаром посыпать, или тонко нарезанная на слайсы конфетка. Из одной конфетки можно было сделать несколько таких тортиков.
0: Кстати, да, конфетку слайсиками точно ведь нарезали, и это прям каждый слайсик, это такая отдельная конфетка.
2: Когда батончики эти появились,
0: тоже классно.
2: Что с ними не делали?
0: Илья пишет, что у меня из детства два воспоминания про еду. В кафетерии магазин «Океан», что был по диагонали от вашей радиостанции, кстати, да, на Ленина же он тоже был.
2: Да.
0: Делали бутерброды с консервами из горбуш или камбалы, внимание, в томатном соусе. Причем это был дефицит. Не каждый раз, как попадешь, они были. И второе, это кафе «Театральное» на Мамино Сибиряка, и там делали шикарную пиццу с грибами. Не как сейчас, две дольки шампиньонов, а такой типа фарш размером с ладонь из жареных грибов. У меня мама уехала в тур в ГДР, и папа мне давал деньги, чтобы после отработки в школе я обедал в «Театральном». И почти каждый день после того, как мы обустроили памятник на Радищева, я ездил туда за пиццей.
1: Ой, классно.
2: Круто.
0: Захотелось сразу в этот кафетерий вернуться и почитать, что еще есть.
1: Вера написала: конфеты «Арахис». Как сейчас помню, рубль 50 за килограмм. Сахарную оболочку сначала съедала, а потом орешки накапливала на блюдце и кайфовала, хрумкала, постепенно читая книжку. Один раз залила горсть конфет горячей водой, сахар растаял, но орешки уже были не те. Мягкие, удовольствия не получила.
0: Да, орешек должен быть сухой и твердый. Ульяна написала: «Доброе утро. В тему сегодняшнего эфира хочу поделиться, что в детстве любила в молоко крошить печенье и побольше, а все это есть ложкой. Вкуснятина. Когда я поступила в колледж, в общежитии девчонкам показала это лакомство, они сначала смеялись и говорили: фу, как ты это ешь. Но, распробовав, стали тоже уплетать. Все, простой лайфхак. Молоко и печенье побольше, есть ложкой».
1: Ой, классно.
0: Классненько. Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения, истории в нашу тему утра. Сегодня у нас четверг, воспоминаний. Пиши мессенджер Макс плюс 7 932 0 20 102 5. Там же канал наш находится, либо в ВК, где тебе удобнее. Тема очень простая. Твое любимое детское лакомство.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. Всем доброе утро. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. О чем они будут?
1: Расскажу необычный рецепт закуски, который сейчас завирусился в интернете.
0: Прекрасно.
2: Реклама. Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
7: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога. Запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем ФМ».
0: 10 в Екатеринбурге, за окном плюс 26 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, давай.
1: В интернете сейчас есть очень популярный кулинарный тренд. Это тартар из колбасы.
0: Тартар, есть, подожди, это же
1: да, тартар это изысканная холодная закуска французской кухни из сырого мяса или лосося. Но сейчас вот можно взять обычную колбаску.
0: Вареную?
1: Можно сырокопченую, да.
0: Сырокопченую.
1: И вот как раз сейчас расскажу, что понадобится для тартара в русском стиле. Это сыровяленая колбаса, маринованный огурец, лук, можно каперсы, можно что-нибудь еще, там, не знаю, там чесночок какой-нибудь, горчица в зернах, мед. Желток, соевый соус.
0: Пока все вкусно.
1: Да, все продукты нужно измельчить в блендере и красиво подать. Но он обычно подается в такой круглой форме, не знаю, такими слоями.
0: Так.
1: Получается необычное и дорогое на вид блюдо из обычной колбасы.
0: Слушай, ты заинтриговал, рецепт мне потом сбросишь, надо будет попробовать повторить. В общем, колбаса же есть, а все остальные ингредиенты...
1: Ну, там тоже простые,
0: ну, каперсов у меня только нет, надо каперсы взять,
1: да,
0: приобрести.
1: Ну, мне кажется, без них можно обойтись, что-нибудь там придумать. Можно лимонным соком, например,
0: полить. Или соленый огурчик.
1: Соленый огурчик там и так обязательно нужен.
0: Все так вкусно, ты рассказала.
1: Да, хорошо.
0: И что-то прям захотелось, несмотря на то, что на улице жара и лето.
1: Да, вот. Такой завтрак себе на выходные.
0: Спасибо, берем себе на заметку.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 26 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, кратковременный дождь, ветер слабых переменных направлений. Температура днем плюс 28, плюс 30 градусов. В Реже сейчас плюс 25, в Ревде плюс 24, в Костюринске плюс 23 градуса.
2: Джем ФМ. 102,5. Джем ФМ.

0: 9 часов 40 минут в Екатеринбурге, плюс 26 показывает наш термометр. Время гороскопа в утренней джимнастике. Делай приемник погромче, узнаешь, что ждет именно твой знак зодиака. Так, начнем. 23 июля, четверг.
1: Овен, не перегружай себя делами, особенно домашними.
2: Телец, не избегай ответственности. Возьми ситуацию в свои руки.
1: Близнецы, сегодня ты заметишь шансы, которые прежде ускользали от тебя.
0: Рак, поездки и прогулки пойдут на пользу и освежат голову.
1: Лев, не откладывай дела, которые давно требуют твоего участия.
2: Дева, день может выдаться напряженным, но ты справишься.
1: Весы, откровенный разговор поможет снять внутреннее напряжение.
0: Скорпион, воздержись от провокаций и конфликтов с близкими.
1: Стрелец, не поддавайся на импульсивные покупки.
2: Козерог, дай себе свободу для спонтанности. Сегодня это уместно.
1: Водолей, не растрачивай энергию на мелочи.
0: Рыбы, прислушайся к интуиции, она подскажет больше, чем логика.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Гагарина от Педагогической до Малышева, также Белинского от Чёрста до Фурманова. 8 марта от Объездной до Академика Шварца. Много машин на Верхотурском проезде Космонавтов, от ЕКАТ до Бакинских комиссаров и на Берёзском тракте трудовой Губахинской проезжей, от Барьерной до Укромного переулка.
2: 102,5. Джем ФМ.

0: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 27 градусов. Продолжаем принимать твои сообщения в тему утра. Сегодня у нас четверг воспоминаний, и спрашиваем мы тебя про твое любимое детское лакомство. Почитаем вкусные сообщения.
1: Таня пишет: черемуха. Я все лето проводила в деревне у бабушки, и дерево росло у дома, и когда она поспевала, я залазила на крышу и съедала всю верхушку. Остатки собирала, подкручивала на мясорубке, и бабушка пекла в русской печи пирожки с ней. Это что-то невероятное.
0: Правда, вот черемуха — это такая своеобразная наша уральская ягода. Не знаю, где-то она еще растет. Или растет,
1: да, конечно.
0: Ну, мы тоже, я помню, у нас деревья стояли во дворе, два таких больших дерева. Там, видимо, раньше были дома, потом их снесли, а черемухи остались. И вот на этих деревьях там просто, как знаешь, голуби, которые это все пацаны, девчонки сидели высоко довольны, и каждого своя ветка, каждый свою черемуху. И все эти там во рту все связано.
1: Да.
0: И рот весь черный, я помню. Катя пишет: добрый, здравствуйте. GMFM, деревенское молоко, горячий хрустящий деревенский хлеб с вареньем из черной смородины — идеальное сочетание. Сейчас всегда, когда едем в сад, покупаем горячий хлеб в местной пекарне, пока вкусный, в скобочках, но молоко, правда, уже из пакета. И только заходим в дом, намазываю вареньем корочку, наливаю стакан молока, и пусть весь мир подождет. Ну, а уже после все дела начинаются.
1: Классно.
0: Вот правда, этот хлеб, который очень вкусный, вот горячий, когда, это правда, с чем еще с молочком.
1: Галинка пишет: приветик, Джем, с Магадана.
0: Ого.
1: Мое любимое лакомство было лимонад, а точнее колокольчик и шоколадка. А еще очень любила делать из томатной пасты сок с солью. Очень вкусненько,
0: да,
1: прям было.
0: Правда. Классно. Мы тоже мешали. Сейчас напомнила, намучишь там,
1: да,
0: соль, там у тебя,
1: да,
0: все как полагается.
2: Мы до сих пор так делаем.
0: Да ты
1: Ничего
0: что?
1: Себе.
0: Да. Аня пишет: доброе утро. Любимое лакомство в детстве — это с бабушкой готовить шоколадную колбасу. Все ингредиенты ты собираешь, добавляешь туда орешки, а потом ждешь еще в морозилке, пока она застынет. Ну а потом вместе с бабушкой едим ее с холодным молочком. Какая же это прелесть, какой же это кайф. Ну слушай, классное сообщение. Влад написал: венские вафли были такие. Вера, хлеб с вареньем, с клубничным или земляничным. Причем мне нравится не варенье, а вот больше сахар, когда просто, ну, ягоды с сахаром.
1: А, да, тоже очень
0: засахаренные, то есть не
1: варить, без термической обработки.
0: Да, оно прям очень классное, тоже некоторые делают. Ну, классика — бутерброд с сахаром, с маслом. Куда же его без этого? Еще сметану можно туда положить, если вот такая сметанка густая, и с сахарком тоже добавить. Тоже очень вкусно.
1: А если домашняя сметана, представляешь?
0: Да,
1: я помню такую.
0: Я про такую и говорю. Это сметанка,
1: как масло.
0: Лоску, да, но ее прям намазывать ножом можно на хлеб, сметану. Твое любимое детское лакомство. Четверг воспоминаний у нас продолжается. Пиши и ты свои истории в наш мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, там же наш канал GMFM, либо пиши в ВК, совсем скоро подведем итоги, и кому-то из вас вручим классный приз, сертификат на круг пиццы от ресторана.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио должна проходить в эти минуты в Маниле. Как следует из опубликованного Госдепом расписания, переговоры продлятся около получаса. Встреча на Филиппинах на полях саммита АСЕАН станет четвертой личной встречей Лаврова и Рубио. Накануне российский министр выразил уверенность, что она в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио о том, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию. В Свердловской области ураган разрушил туристический лагерь. Погибла участница сплава по Чусовой. ЧП произошло на реке вчера днем. Руководитель проекта «Большая уральская тропа» Вячеслав Пестриков рассказал Е1, что порывами ветра деревья вырывало с корнем, и они упали на палатки. Лагерь у реки поставили не любители. Коммерческий сплав с оборудованным кемпингом организовала компания «Штурм». Организаторы эвакуировали туристов, начали расчистку территории. В региональном МЧС сообщили, что в результате ЧП одна женщина погибла, еще одна с переломом голени была доставлена в больницу. Специалист Свердловского Роспотребнадзора призвал выбросить весь урожай с затопленных огородов. Такие овощи, фрукты, ягоды надо уничтожить, даже если они выглядят нормальными, заявил Олег Лебедев, замначальника Ирбитского отдела ведомства. Паводковая вода очень специфична. Количество потенциальных возбудителей инфекции в ней бесконечно. Провести дезинфекцию, чтобы убить каждого, невозможно. Так что только утилизация, сказал эксперт. Сейчас в Свердловской области затоплено более 3000 приусадебных участков, сообщает «Новый день». В Свердловской области в выходные и в начале следующей недели сохранится жаркая погода. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, жару принес антициклон, который оформился над Казахстаном. Через пару дней его центр сместится на Южный Урал. Именно влияние этого антициклона обеспечит исключительно теплую погоду для Свердловской области. Местами возможны осадки и грозы. Температура будет варьироваться в ближайшие дни от плюс 30 до плюс 34 градусов. Ночью воздух будет остывать до плюс 18. Ведущий модного приговора назвал самое модное сочетание в одежде на лето. По мнению стилиста Александра Рогова, самый беспроигрышный образ в летний период – это прямые классические джинсы и простая однотонная футболка, майка или рубашка. Ранее Рогов рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами, а еще что дорогие ювелирные изделия скоро заменят украшения наклейки. Стилист обратил внимание на один из брендов, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и серьёзок. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными.

0: «Бюджет Тур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джет Тур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джет Тур». Управляй будущим.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу продолжается.
3: Утренняя гимнастика.
4: Джем FM.

0: Реклама.
1: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ. Где пробки?
7: 10 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 27 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Шевская, Тепличная, до проспект Космонавтов. Также 8 марта от водительского проезда до Академика Шварца. Космонавтов от ЕКАТ до улиц Бакинских комиссаров. Много машин на Космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров. И на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
5: 102.5 Джем FM.

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 27 градусов. Подводим итоги, тема утра. Сегодня у нас четверг, воспоминаний. Спрашиваем у тебя про твое любимое детское лакомство. Ну а разыгрываем мы сегодня сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мио». Завалили нас сообщениями, так классно окунулись в детство. Ну давайте почитаем еще.
1: Все очень вкусно. Аня пишет, любимое лакомство в детстве – это с бабушкой готовить шоколадную колбасу. Все ингредиенты собираешь, добавляешь еще туда орешки, а потом ждешь еще в морозилке, когда застынет, а потом вместе с бабушкой кушать ее с холодным молочком. Какой же это кайф!
0: Таня писала, вспоминая о своем детстве, детском лакомстве, когда была маленькой, бабушка пекла трубочки в вафельнице и начиняла их начинкой. А еще орешки со сгущенкой, это просто бомба, а к ним еще молочный коктейль из настоящего молока. Ягоды с огорода соберешь, ту же клубнику в блендер с молоком, такое блаженство.
1: Вера пишет, кукурузные хлопья или кукурузные палочки, не нынешние, с молоком, причем надо было поймать момент, когда палочки напитались молоком, но еще не превратились в кашу. Могла таких две порции съесть в обед и сытая до вечера играла с подружками на улице.
0: Артур, свежая морковка, натертая со сметаной и сахаром. Света пишет, гематоген. Мороженое, любимое, серпантин и газировка крем-сода. Привет из Челябинска, пишет Людмила. Любимое лакомство детства, вареная сгущенка, которую варили сами. Помню, брат поставил варить и уснул. Пришлось сделать ремонт на кухне. Все, что не делается, все к лучшему. Вспоминаем.
1: Катя пишет, любимое лакомство из детства, молоко с клубникой. Сейчас, когда соберешь клубнику и с парным молоком, сразу вспоминается детство и лучшая подружка.
0: Николай, доброе утро. Приезжали в деревню, набирали рюкзак с соленым салом, домашним хлебом, молоком и шли на речку. Разводили костер и заворачивали сало и хлеб на веточках. Зажаривали сало и хлеб на веточках, и все это с молоком домашним. Такая вкуснотища!
1: Это точно, я даже прям представляю этот запах ароматный.
0: Ой, много всего классного, интересного. Люди просто пишут, да какая сладкая картошка самая вкусная была. Просто вареная жареная картошка в угольках. Ну, печенки мы их называли.
1: Да, классно.
0: Оля, сообщение, твое сообщение мы сегодня выбрали. И вот что она пишет. Абсолютный хит нашего детства – это когда ты находишь в кармане куртки 3 рубля, бежишь в магазин за растворимым соком Зука или Юппи, лишь этот ядреный порошок прямо с ладони, пока язык не станет фиолетовым, вместо того, чтобы разбавить его водой, как просили родители. Так это очень опасно.
1: Да.
0: Разноцветное. А ведь был еще один безумный шедевр уличной кулинарии, когда на кусок хлеба с маслом густо насыпали не сахар, а обычную соль, и сверху укладывали перья зеленого лука прямо с бабушкиной грядки. С таким бутербродом ты моментально становился королем двора, и все друзья заглядывали тебе в рот, умоляя оставить 41 ем 1, ну или хотя бы дать разок откусить. 41 ем 1. В общем, Оль, тебе сегодня достается наш главный приз, сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Миа».

0: 10 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 27 градусов. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Назову странный тренд на женские носы.
0: Интересно.
2: Реклама.
3: Тут-то круто!
4: Тут-то вау!
3: Дети в восторге от парка развлечений.
4: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
3: Дети довольны.
4: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
3: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
5: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-300 43-372-77-77.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
0: Джем ФМ. Половина 11 в Екатеринбурге. За окном плюс 27 градусов. Ну а на Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки.
1: В сети обсуждают противоречивый бьюти-тренд у девушек. Нос как у грызунов, так и называется.
0: Это какой-то...
1: Мышиный носик.
0: Мышиный.
1: Да, что это за тренд? Кончик носа делают экстремально вздернутым и загнутым вверх. Ну, таким очень курносеньким.
0: Ага.
1: Кто-то создает эффект мышиного носика с помощью макияжа, кто-то использует уколы красоты, то есть с помощью филлеров и нити формируется нужная форма, но это буквально на 1.5-2 года.
0: Угу.
1: Ну, а самые смелые решаются на ринопластику, и таких, к сожалению, большинство. Подобные операции критикуются многими пластическими хирургами как просто неестественные. Специалисты предупреждают, что такая форма может выглядеть жутко, дисгармонично, ведь тренды временные, а результат операции остается навсегда.
0: Я вообще не понимаю этот эксперимент с внешностью, но если у тебя действительно нет что-нибудь там врожденного, девчонки, вы такие классные и красивые, а мне кажется, экспериментировать вы начинаете, когда у вас нехватка внимания. Ну, то есть, вот вам кажется, что вы сейчас что-нибудь там себе этакое сделаете, и прям столько внимания к вам будет. Я сейчас как психолог, да, по-моему, говорю?
1: Ну, по-моему, да.
0: Что-то душню немножко. Но на самом деле, мне правда, вы правда красивые. Помнишь, эти губы уточки-то все же накачали?
1: Да.
0: Сейчас все сдувают. Сейчас уже стоненькие опять губы в моду входят.
1: Ну и носы же только исправляли, очень ровными делали.
0: Да?
1: Замечал? Очень ровные носы. А сейчас теперь курносами делают. Все действительно очень временно. Поэтому, мне кажется, главное принимать свою внешность. Ну, думать. Мне кажется, главное подумать хорошо.
0: Ну, а в нашем случае главное об этом поговорить. А вот уже делать или нет, решать тебе. Яркие заголовки только что на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сейчас в центре города плюс 27 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, кратковременный дождь, ветер слабый, переменных направлений. Температура днем плюс 28, плюс 30 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 25 градусов, Прииском плюс 24, Возбестье в Туринске плюс 26.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
10: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Где пробки?
1: 10:46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 27 градусов, 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Щербакова от Объездной до Павлодарской, также Бакинских комиссаров от Ярославской до проспект Космонавтов, Космонавтов от ЕКАТ до улицы Бакинских комиссаров. Также Космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров. Много машин на Трудовой, Губахинской проезжей, от Березовского тракта до Укровного переулка и на Шевской от Тепличной до проспект Космонавтов.
2: 102.5 Джем FM.

0: 10 часов 53 минуты в Екатеринбурге, за окном уже плюс 28 градусов, и все выше и выше поднимается температура. Вообще обещают жаркие выходные, полноценные, летние, поэтому любители жары, я к таковым не отношусь, я наоборот от жары прячусь всегда. Для вас самое время, мне кажется, пришло.
1: Да, сегодня еще один классный праздник, это день бла-бла-бла.
0: День бла-бла-бла, так
1: да,
0: это же
1: так
0: наш праздник.
1: Ну,
0: это же наш профессиональный праздник.
1: Возможно, единственный.
0: День бла-бла-бла.
1: Да.
0: Еще сегодня день дачника. Конечно же, у многих есть дачи. И классно, наверное, когда есть возможность приехать и в такую жару где-нибудь там в тенечке посидеть, пособирать ягод с дачи, с грядок.
1: Ну, есть же те, которые любят покопаться на даче, вот этой грядки пополоть.
2: Да, в жару.
1: Чтобы все чистенько было на участке.
0: А в деревянном доме, знаешь, как хорошо, если такой хороший, качественный дом, Ярик, там так это прохладно. Ладно, это здорово.
1: А еще когда поработала, потом сидишь на летней веранде, пьешь чай со своими какими-нибудь выращенными плодами, представляете?
0: Ну, слово «поработать» убрал, а все остальное хорошо.
1: Ну, кто-то любит, есть такие.
0: Да, правда. В общем, дачники, поздравляем, хорошего вам урожая желаем в этом году. Также привет и поздравления принимаются, плюс 7932-020-102.5, мессенджер Макс, ну а зачитывает все диджей Дэн. Также Яна Ефимова делится свежими историями, и, конечно, вечернее шоу «Не пропусти» в 17.00 стартует. 2 часа радости, удовольствия, и все это на Джем ФМ. Миш Киселев и Яна Ефимова с вами. И все это на Джем ФМ. Всем отличного дня.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Доброе утро. Компания Wildberries начала оказывать финансовую помощь продавцам, чьи товары сгорели на складах. На прошлой неделе беспилотники ударили по складам Wildberries в Котовске и Электростали. На этой неделе БПЛА атаковали склады в Краснодаре и Невинномысске. Суммарный ущерб от уничтожения товаров оценивается в сотни миллиардов рублей. Как подчеркнула основательница Wildberries Татьяна Ким, основной приоритет – это продавцы с маленьким оборотом. Первые выплаты получат 88 тысяч предпринимателей. Деньги поступят на баланс в течение суток, сообщает БФМ. Опубликованы декларации о доходах и имуществе лидеров трех партийных списков, выдвинутых в Госдуму от Свердловской области. Первый номер в списке «Единой России» губернатор Денис Паслер заработал за прошлый год чуть более 11 миллионов рублей. На него записано два земельных участка в Свердловской и Московской областях, нежилое строение, полдома в Подмосковье и два грузовых прицепа. Лидер «Новых людей» Александр Демин, возглавивший Свердловскую тройку, заработал также чуть более 11 миллионов рублей. Также у него есть машина Kia. Первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев заработал более 8 миллионов. Из недвижимости задекларировал квартиру в 92 квадратных метра, сообщает портал 66.ru. Призывника из Екатеринбурга отправили на 7 лет в колонию за дачу крупной взятки с целью уклонения от службы в армии. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области. По версии следствия, зимой 2025 года Владимир Соколов передал знакомому 675 тысяч рублей для получения фиктивных медицинских документов об отсрочке. Из этой суммы 500 000 посредник оставил себе, а двум привлеченным к схеме медикам досталось 130 тысяч рублей. Врач без медицинских показаний провел призывнику операцию и оформил фиктивные документы для военкомата. Но схему раскрыли силовики. Призывник признал вину и раскаялся. Помимо срока он получил штраф в 1 350 000 рублей, пишет «Коммерсант».

0: Фрагмент песни о Москве, дорогая моя столица. Доллар 78,48, евро 89,60.
1: Реклама. Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Всем добро-бодрого в Екатеринбурге, 11.05, за бортом, солнечно и плюс 26 градусов. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен кратковременный дождь, ветер слабый, переменных направлений. Ну а в течение дня 28-30 жары.

Вместе это хорошо, это веселее, это не скучно. И это много классной музыки, но если говорить про наше. Меня зовут Диджей Дэн, всем большой привет. Юлия Савичева только что на Jam FM. А если так глобально, то второй летний жаркий день у нас, ну, если после сезона дождей. Да, поэтому побольше водички, комфорта в любом случае, не перегреваться. Кому-то, может быть, ровного загара. Ну и всем обязательно хорошего летнего яркого настроения. Такого же, как картинка за окном. С меня, как всегда, хорошая музыка. Скоро дискотека «Авария», затем Ольга Серябкина, ну а прямо сейчас Леони на Jam FM.

0: вернемся, блин.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречает.
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
6: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
1: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 11.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. 3 балла сервис Яндекс.Карты рисуют у себя на страничке. Шевская стоит от тепличной космонавтов. Сам проспект от Индустрии до Бакинских комиссаров. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Постоим на Бакинских комиссаров от Ярославской до космонавтов. Щербакова стоит от самолетной до Павлодарской. Объездная от Громова до Амундсена.
2: Реклама.
9: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Есть уже приветик. Большой привет своей дочери Елизавете, ее подруге Диане, которых я везу сейчас на последний вступительный экзамен в медакадемию. Вытянуть вам легкие билеты. Песни мы не ставим, а вот приветики, это да, пожалуйста, в неограниченном количестве. Спасибо большое, это от Марины сообщение прилетело, да, я помню, что несколько дней назад тоже вы их везли, ну, там, наверное, были первые экзамены, а тут вот последний. Поэтому, девчонки, вам, Диана, Елизавета, удачи, удачи, еще раз удачи. Ну, а вам, Мариночка, удачи.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Вот ты свежей историей очень близко. А именно через минутку с небольшим Яна Ефимова на Jam FM.
2: Реклама. Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Антоха МС бесплатно выступит в Екатеринбурге. Октябрьская площадь города превратится в точку притяжения самых творческих и креативных. Там с 20 июля по 2 августа будет работать площадка «Лето с МТС». Активности просто на любой вкус и цвет. Как пишет Global City, в программу мероприятий вошли командная квиз-игра, концерт Антохи МС, спортивные тренировки, диджей-сеты, танцевальные мастер-классы по бачате и футбольные матчи. Организаторы поделились. Цитирую. «Найди занятия по душе, проверь стратегическое мышление в морском бое, залипни на гипнотический цифровой костер или пройди серию активностей. Кроме того, на площадке проходят квизы и спортивные соревнования, а по вечерам играет диджей». Сам Антоха МС станет главным гостем события. Его выступление состоится 30 июля и станет кульминацией праздника. Отмечу, что Антоха МС работает на стыке жанров – хип-хопа, фанка, джаза и регги. Его узнаваемая черта – живое исполнение. Он почти не использует сэмплы, а все духовые партии прописывает сам или играет вживую. Еще одна прекрасная идея – провести летний вечер. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 11.31 на наших студийных в центре Екатеринбурга, солнечные плюс 27. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, возможен кратковременный дождь, ветер при этом слабый, переменных направлений. Но в течение дня 28-30 жары.

Джонни Федук, лето на Jam FM. Ну и наше тоже продолжается. 23 июля, четверг. Как минимум это означает, что половина уже пройдена. Ну и если вдруг что-то не сделал, запланированное на июль, не стоит галочка, крестик напротив этой графы июльской, то и время еще есть. Ну и, конечно, есть обязательно 100% хорошая музыка здесь, на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро белорусский певец Хэлли Флейм, затем Полин Гагарина. Ну а прямо сейчас Fall Wet At на Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Мировые цены на нефть продолжают расти. На новостях с Ближнего Востока стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила $96 за баррель впервые с 8 июня. По недавно опубликованному прогнозу аналитиков Goldman Sachs, цена нефти к четвертому кварталу может подскочить выше $120 из-за эскалации на Ближнем Востоке, перебоев с судоходством в Ормузском проливе и снижения объемов поставок из Персидского залива. По факту гибели туристки на сплаве по Чусовой в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщил старший помощник главы областного следственного управления СКР Александр Шульга, 62-летняя женщина в составе группы участвовала в сплаве, который был организован одной из частных компаний. Вечером 22 июля туристы разбили палаточный лагерь. Началась гроза с сильным ветром, и на палатку упала береза. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, погибшая жительница Невьянска на сплав отправилась вместе со своим 43-летним сыном. Всего в составе группы было более 100 человек. Екатеринбурженку с допуском в гостайне оштрафовали за попытку покинуть страну. Женщина много лет работала на одном из оборонных предприятий, имела допуск в гостайне со степенью «совершенно секретно». В прошлом году она уволилась и подписала бумагу об ограничении ее права на выезд из России сроком на 5 лет до 2030 года. Однако уже в сентябре 25-го женщина, находясь на отдыхе в Сочи, решила поехать в Абхазию, но ее не пропустили через границу. В отношении екатеринбурженки возбудили уголовное дело, и суд оштрафовал ее на 25 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбургском музее наивного искусства в эту пятницу открывается новая выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только» из московского собрания Сергея Тарабарова. Он один из первых российских галеристов, основатель галереи наивного искусства «Дар», инициатор более 120 выставок и автор многочисленных публикаций о наивном искусстве. В экспозиции будет представлено почти 100 произведений 21 автора. Это живопись, графика, деревянная скульптура и керамика. Тренер сборной России Валерий Карпин дебютировал в кино в 57 лет. Сыграл в фильме о футболе «Дух Барса», который снимают во Владикавказе. Об этом Карпин рассказал в своих соцсетях. Доллар 78.48, евро 89.60.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс Автоцентр Джетур Глазурица». За бортом солнечное, плюс 26. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, кратковременный дождь, ветер слабый, переменных направлений. В течение дня 28-30 жары.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. G-Tour. Управляй будущим.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Как же без нее, без лирики, но дозированно. А Настя, Дим Билан на Jam FM, лучше побольше позитивчика и того, чего хочется улыбаться, петь, танцевать. Ну, как минимум, легче работается. У меня хорошая музыка. Скоро добро, затем Дэнни Тересса, а прямо сейчас на Jam FM Ханна.

0: Jam.
1: Jam FM.
2: Jam FM. Вся надежда на себя, и как жить тебе решать. Сын уходит допоздна, мама не спешит.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О, Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. Угран 118-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 12-17 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты те же 3 балла из 10. Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов, сам проспект от Индустрии до Бакинско-Комиссаров, а также от Полевой до Бакинско-Комиссаров. Это все Космонавтов. Бакинско-Комиссаров от Ярославской до Космонавтов, проезжая от Губахинской до Укромного переулка, тормозем на Щербакова, от Самолетной до Павлодарской, на Бебеля, от Пикадинцев до Таватуйской.
0: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.
6: Я

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ида Галич полюбила свою внешность только после появления больших денег. Недавно блогерша дала откровенное интервью. В нем она призналась, что раньше очень скептически относилась к своей внешности. Ида постоянно искала в себе недостатки и сама занижала самооценку. Однако ситуацию исправила популярность и, как следствие, стабильное финансовое благополучие. По словам Галич, ее отношение к собственной внешности стало спокойнее и увереннее после того, как у нее появилась возможность пользоваться услугами специалистов. Она прокомментировала, цитирую: «У меня началось ровное и классное отношение к себе, когда у меня появились деньги. В мою жизнь пришла косметология. Я никогда не была кармической красоткой. Мне непонятно, каково это – быть просто красивой, когда тебе что-то делают потому, что ты симпатичная. Но я никогда ничего с собой не делала. Пока что». Отмечу, что Иде Галич 36 лет. А я считаю, что внешность Иды не похожа на остальных. Этим стоит гордиться. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12:28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365. Солнечное в центре города плюс 27. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен кратковременный дождь, ветер, при этом слабый, переменных направлений. В течение дня 28-30 тепла.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вот такой подкатик от Сергея Жукова. Руки вверх, ай-яй-яй, на Jam FM. Вообще, способов знакомиться очень много, но как минимум такой универсальный. Это просто-напросто начинать все с улыбочки. И вообще, улыбка, она актуальна во всем. С ней легче, приятнее, так же, как и с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Сергей Лазарев, затем мы Манбек и немецкий дуэт Сио Хац. Ну, а прямо сейчас Мэри Гу.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлилась 35 минут, сообщила РИА Новости. Ранее Лавров заявил, что эти переговоры в любом случае будут полезны. Говорили об украинском урегулировании. Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед встречей с Лавровым. Переговоры прошли на полях саммита АСЕАН, который сегодня завершает работу на Филиппинах. Паводок в Свердловской области идет на спад после прекращения проливных дождей. По данным МЧС, на сегодня за сутки вода покинула 5 жилых домов и 63 приусадебных участка в 8 населенных пунктах. Несмотря на положительный прогноз, работа по ликвидации последствий непогоды продолжается. К работе в зоне паводка привлечены более 500 человек и 150 единиц техники, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области мошенники обманывают граждан по новой схеме с дипфейком губернатора. Как сообщает антитеррор «Урал», мошенники отправляют на электронную почту граждан приглашение на видеоконференцию с губернатором, а после используют дипфейк, визуально похожий на главу региона, для общения с будущей жертвой. В процессе так называемого «личного приема» мошенники пытаются получить личные данные человека и другую чувствительную информацию. Губернатор Денис Паслер не проводит онлайн приемы. Прямые линии проходят на официальных площадках, и их проведение анонсируется предварительно на официальных сайтах, напоминают свердловчанам в ФСБ, передает агентство ИАН. Выставка флоксов пройдет в Ботаническом саду Екатеринбурга 30 и 31 июля. Время работы с полудня до 20 часов оба дня. Цветы разместят в оранжерее среди деревьев и кустарников. На выставке будет представлено множество сортов флоксов, хосты, клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее суккулентов и плодовых растений, по участкам клематисов и лекарственных трав, ярмарка изделий уральских мастеров, консультации специалистов по уходу за растениями, выставка ботанической живописи. Международный союз биатлонистов и Международная ассоциация легкоатлетических федераций остаются наиболее непримиримыми противниками возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Об этом заявил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он назвал эти федерации самыми отмороженными и отметил, что по биатлону уже идет разбирательство в суде. Планируется оспаривать и решение по легкой атлетике. Напомню, 7 июля Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям снять ограничения и вернуть российских спортсменов на международные турниры. Доллар 78.48, евро 89.60.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
3: 13.03 на наших студийных. В центре Екатеринбурга солнечный, практически плюс 29. На завтра, пятницу, 24 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер в переменных направлениях от 4 метров в секунду. Ночью, да, плюс 18, завтра днем 22-29, выше нуля.

такой точно. Скучно не будет. Это как минимум. Алексей Воробьев на Jam FM. Ну и тебе тоже не скучного четверга. Приятного, хорошего. Ну и пусть проходит, как и до этого, обязательно с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро группа Hi-Fi, затем Зиверт. А прямо сейчас Боб Синклер на Jam FM.

0: МФМ. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами, благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina.havailpro.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: Для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
5: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
6: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэлла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
9: Где пробки?
10: 13.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Те же 3 балла. Из 10 горят на страничке сервиса Яндекс.Карты. Космонавтов стоит от совхоза до Бакинско-Комиссаров, Бакинско-Комиссаров от Ярославской до Космонавтов. Постоим Нашевская, Тепличной до Космонавтов. Трудовая, Губакинская, проезжая стоят от Березовского тракта до Укромного переулка. Много машин на Стрелочников. От Челюскинцев до от Черепанова до Челюскинцев. ЕКАД стоит от 20-го КМ до реки Березовка. Амундсена от Бардина до Обезной.
11: Реклама.
12: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
13: И снова музыка. Прямо сейчас.
14: 102.5. Джим ФМ.

0: Практически с белым флагом. Люся Сиботина, «Зеленые глаза» на GMFM. А Яночка Ефимова еще расскажет, что там происходит в шоу-бизе. Приготовила очередную порцию свежих историй. На GMFM через минутку с небольшим.
1: Реклама. Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Тут-то круто!
7: Тут-то вау!
6: Дети в восторге от парка развлечений!
7: А мамы от скидок! Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
6: Дети довольны!
7: Мамы спокойны! Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
6: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
3: Телефон рекламной службы GEM-FM.
8: 235-0905.
3: 235-0905.
8: GEM-FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на GEM-FM.
9: Привет! Арнелла Мути хочет купить квартиру в России. Известная по всему миру актриса всерьез рассматривает вариант приобретения жилплощади в нашей стране. Об этой новости сообщила ее дочь в одном из интервью. По словам девушки, вместе с матерью они много раз посещали Россию, и каждое путешествие оставались в непередаваемом восторге. Она поделилась, цитирую: «Мы часто ездим в Россию, чтобы навестить родных и друзей, а также по работе мы думаем о том, чтобы обзавестись домом в Москве или Санкт-Петербурге». Как пишет Супер, мать и дочь останавливаются в лучших отелях, но иногда им не хватает более уютной домашней атмосферы среди наигранной роскоши. Они хотят поскорее приобрести собственное жилье, где могли бы гостить и они, и их близкие. К слову, поклонники отнеслись к новости потрясающе. Многие стали гадать, квартиру в каком районе будет рассматривать итальянская актриса. Ну а мы таким гостям всегда рады. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на GEM-FM.
1: Прогноз погоды на GEM-FM.
0: 13.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе китайской кухни «Шангрила». Солнечно за бортом в центре города, плюс 29. На завтра, пятницу, 24 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений слабый. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-29 выше нуля.
1: Реклама.
10: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
11: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
10: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
3: Мое «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
12: Приятного аппетита!

А ты не прилетай. Ну, в смысле, выходи на связь, воспользуйся координатами, чтобы улыбнуть, всколыхнуть, может быть, передать привет и поздравления, вообще все, что угодно. Наше общение на Jam FM, вот, зависит, порадуй, я в твоем распоряжении. Меня зовут Диджей Дэн. Все, что от тебя прилетает, ты присылаешь, все зачитываю. Можно писать Макс. Ну что, что значит можно? Нужно. 8-9-3-2-0-2-0-102-5. Пожалуйста. Также группа Jam FM ВКонтакте и наш сайт в твоем распоряжении. radiojamfm.ru. И, кстати, на сайте тоже все звучит. Онлайн-вещание работает. Поэтому для нас не важны. Не имеет значения расстояние. Отзовись, порадуй. Выходи на связь. Скоро Джонни, затем Нюша. А прямо сейчас... удачи точно не помешает никому. Да, Фанк и Фаррелл Уильямс. Good luck на Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Послы Евросоюза после многодневных тяжелых обсуждений одобрили сокращенную версию 21-го пакета антироссийских санкций. Так и не было принято решение о полном прекращении морских перевозок сжиженного природного газа из России. Окончательное утверждение ограничений ожидается сегодня до конца дня. По данным источника ТАСС в Брюсселе, Греция сохранит возможность осуществлять поставки российского СПГ в другие страны. Новый пакет затрагивает сферы энергетики, финансовых услуг, криптовалюты и торговли. Два несчастных случая произошли на сплавах по уральским рекам за сутки. Под Каменском на Исете перевернулась байдарка. 35-летний Александр Ерзуков поехал на сплав с женой и тремя детьми. Когда все произошло, он спас детей. Сам был без спасательного жилета, его унесло течением. Об этом ей один рассказал отец пропавшего. Сейчас Александра ищут волонтеры Лизы Алерт и РМК Поиск. Над рекой запускают дроны. Жена Александра и его дети были в спасательных жилетах, они не пострадали. Обстоятельства ЧП выясняются. Во время сплава по реке Чусовой накануне погибла женщина. На ее палатку на привале во время урагана упало дерево. Глава Невьянска Александр Берчук почти одновременно подписал постановление о введении в городе режима ЧС и заявление об уходе. Режим ЧС введен с 22 июля по 21 августа в связи с дождевым паводком. По последним данным, только за 22 июля в Невьянске затоплено 65 частных домов. О том, что Александр Берчук подал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщила газета «Местные ведомости». Сегодня его рассматривают депутаты местной думы. Заявление об уходе Берчук объяснил состоянием здоровья, пишет газета. Автобусную остановку у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге перенесли. Теперь пассажиры будут ждать транспорт у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Платная парковка работает, проезд на нее по-прежнему через шлагбаум. В месте, где раньше останавливался транспорт, сейчас идут строительные работы, убирают старый асфальт. Везде установлены сетки, информационные таблички. Скоро на привокзальной площади появится видеонаблюдение и более полусотни деревьев и кустарников, пишет Ядин. Сегодня в России отмечают День дачника. Специалисты-биологи к празднику подготовили список самых распространенных сорняков, которые доставляют хлопоты огородникам. Это осота, дуванчик, пырея. Их лучше всего выкапывать с корнями. Лебеду важно удалять до цветения. Крапиву выкапывать вместе с корневищами. В некоторых случаях эффективнее использовать специальные гербициды. При этом многие сорняки могут приносить пользу. Из корней одуванчика готовят напиток, похожий на кофе. Молодые листья добавляют в салат. Из крапивы варят суп, а сныть, например, это настоящий ресторанный деликатес. В Европе ее продают по 20 евро за килограмм. Доллар 78,48, евро 89,60.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс Автоцентр Джетур». Глазурец без изменений за бортом, в избытке ультрафиолета, солнечное и плюс 28. На завтра, пятницу, 24 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-29, жары.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 миллионов 150 000.

Море точно всех осчастливливает. Море точно всех осчастливливает. Но, по крайней мере, те, кто туда приезжает, нас, чтобы оторваться от сидушеньку, отдохнуть на все 100%. Группа «Добро» на Jam FM с морем или без. Побольше причин для счастья, улыбочки. С меня хорошая музыка. Зовут, как и прежде, диджей Дэн. Скоро мод, затем Дабаса. Прямо сейчас Елена Темникова на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 14.16 в Екатеринбурге. А на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10, как и до этого. Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов. Сам проспект от Индустрии до Бакинско-Комиссаров. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Норильской. ЕКАД от реки Березовка до Высоцкого. Постоим на Сибирском тракте. От Буторина до переулка Активистов. Также на Щербакова от Самолетной до Павлодарской на Восточной. От Куйбышева до Декабрист.
0: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер плюс 7-932-020-102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: Плюс 7-932-020-102.5.
2: Есть дни параллельные, отзывчивые, точнее, одна. Танечка Сап вышла на связь. В первую очередь нам привет. Второй привет всем, кто узнал. Ну и с наступающим праздником, Днем торговли, себя и компанию «Хладторг». Да, в субботу-воскресенье, в субботу 25 июля будет это событие, но так как у нас по выходным нет, отзовись, порадуй, привет и поздравления, поэтому вот, пожалуйста, сегодня, завтра, еще в пятницу все от вас принимаю. С наступающим, компания «Хладторг», Танечка Сап, тебе большой привет от меня и для всех, хорошая музыка.

чащу только влезал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Половина третьего в Екатеринбурге. Через минутку с небольшим новости с глянцем. Яна Ефимова приготовила свежие истории.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
4: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем ФМ.
9: Привет! Михаил Галустян женился во второй раз. Сейчас в сети активно обсуждают предполагаемый брак юмориста с визажисткой Лилией Кьосе. Как выяснил супервизажист, сменила название своего индивидуального предпринимателя. Вместо ИП Лилия Кьосе теперь указано ИП Лилия Галустян. Поэтому, если смена фамилии связана с регистрацией брака, то для актера это будет второй союз по счету. До этого пара вместе выходила в свет на премьере фильма «Королек моей любви». Тогда на безымянном пальце девушки заметили красивое бриллиантовое колечко. Один из известных ювелиров прокомментировал, цитирую, «Это помолвочное кольцо из белого золота. В зависимости от бренда может стоить от 3 до 5 миллионов рублей». Отмечу, что до этого Михаил Галустян был женат на Виктории Штефанец. Пара была вместе почти 20 лет. Радуюсь за красивую пару. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
8: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 14.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Солнечная и в центре города плюс 29. На завтра, пятницу, 24 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду ночью, да, плюс 18, завтра днем, так же, как и сегодня, 22-29 выше нуля.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
10: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
10: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: тихо, что ты супер диджей.
1: А почему бы нет? Лишний раз себя любимого поддержать, похвалить, погладить по головке не помешает. Дискотека «Авария» на Джим ФМ, ну и точно не помешает. Хорошая музыка, все для тебя, да, супер-пупер. Все, кто здесь на Джим ФМ. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро «Серебро», затем Сэм Фельд и певица OX. Ну а прямо сейчас свеженькая вещица и группа «Бис» на Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. Госсекретарь США Марко Рубио назвал плодотворной сегодняшнюю встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Обсуждали украинский кризис. Рубио подчеркнул, что Россия и Украина заинтересованы в его разрешении, но основная трудность заключается в поиске такого решения, которое будет приемлемо для всех сторон. В ходе обсуждения Лавров представил коллеге информацию о реальной обстановке на фронте. Он также подчеркнул неприемлемость дальнейших поставок оружия Украине и дестабилизирующей политики европейских стран, стремящихся к стратегическому поражению России. Стубальников по ЕГЭ в Свердловской области в этом году почти вдвое больше. Об этом в центре ТАСС «Урал» рассказала первый замминистра образования области Жанна Фрицко. По ее словам, если в прошлом году стубальников было 163, то в этом 289. Между тем, 232 выпускника завалили ЕГЭ по русскому и математике и не получили аттестат. Им придется пересдавать осенью. Удалили со сдачи госэкзамена 16 человек, большую часть за использование письменных шпаргалок. Два выпускника попались на использование смарт-очков, сообщает Ядин. Более 4000 пенсионеров из затопленных районов Среднего Урала вовремя получили свои пенсии. Для доставки выплат была проведена масштабная операция, сообщили в пресс-службе регионального управления пенсионного фонда. Чтобы развести деньги по адресам от железнодорожных станций, в Алапаевском районе почтальоны пересаживались на автомобили, предоставленные администрациями сельских поселений. В Ирбитском районе совместно с МЧС пенсии доставили на лодках в 20 территорий, включая села Зайку, Речкалово, Захаровское и Ильинское, пишет «Комсомолка». Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства поможет бизнесу запустить 80 новых креативных проектов. В августе в регионе стартует акселератор «Предпринимай креативно». Это интенсивная онлайн-программа для тех, кто хочет превратить творческую идею в готовый продукт и вывести его на рынок. Обучение будут проходить с 4 августа по 15 октября. За это время участники освоят 5 модулей, состоящих из вебинаров, мастер-классов и групповых сессий с наставником. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное. Россияне в среднем тратят около $1700 на одну поездку за границу. Больше всего денег уходит на жилье, еду и развлечения, сообщает ТАСС. Доллар 78.48, евро 89.60.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
3: 15.05 на наших родинах. В центре Екатеринбурга солнечное, плюс 29. На завтра пятницу, 24 июля. Нам синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-29, выше нуля.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

Дождалась. Это самое главное, важное. Ну, как мне кажется, ключевое. Ирина Дубцова на Jam FM. Все, что для тебя важно, приоритет, но пусть обязательно получается, воплощается в реальность. Ну и хорошего четверга. Пусть он проходит, как и прежде, с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн. Уже готовится елка, затем Артур Пирожков, Хабиб, а прямо сейчас Лок Зиба и Португал Зе Мэн на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 15.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, «Космонавтов» стоит по-прежнему от индустрии до Бакинских комиссаров. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Щербакова от самолета на Павлодарской. Потерпим на Бебеля от Пикатинцев до Таватуйской. Завокзальная стоит от Мельковского переулка до «Космонавтов». Сибирский тракт от Бутурина до переулка «Активистов» и КАЦ. От моста через ЖД дорогу до Высокого.
1: Реклама.
10: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: А наша девочка в цветах приготовила свежую историю. Через минутку с небольшим на Jam FM. Яна Ефимова.
1: Реклама.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
4: А кружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: Терта Глобус. У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
8: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Свежие истории на Jam FM.
14: Привет! Юлия Пересильд отреагировала на хейт в адрес дочери. Актриса отреагировала на волну критики, которая обрушилась на 17-летнюю дочь Анну из-за того, что она якобы поступила на актерскую программу благодаря известности родителей. Актриса посвятила хейтерам своей семьи отдельную публикацию в личном блоге. Пересильд с иронией перечислила версии критиков о причинах успеха дочери. Она написала, цитирую, «Блат, связи, не знаю, что еще, таинственные покровители». При этом Пересильд призвала недоброжелателей обратить внимание на собственную жизнь и попробовать заменить негатив более добрым отношением к окружающим. В завершение актриса заявила, что не собирается злиться на тех, кто критикует ее семью. Они просто с пониманием и уважением читают эти комментарии. Она также пожелала всем мира, любви и добра. Правильно, самая лучшая реакция на хейт – это улыбка. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
13: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе китайской кухни «Шангрила». В центре города плюс 29. На завтра, пятницу, 24 июля, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-29 тепла.
11: Реклама.
15: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
16: Здравствуйте, Селосео.
15: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
16: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
17: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
9: ООО «Сервис Тор», Екатеринбург, Угарин 119-665-803-54-30.
11: Jam FM
10: 102.5.
11: Jam
18: FM. Ты знаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

Эти слова мне напоминают уведомление с маркетплейсов. Пора забрать заказ. Ваш заказ заждался. Заберите заказ. Марфа, забери меня. Наджим ФМ, а тебя? Пусть пораньше забирают с работы. Ну, понятно, что не пятница сегодня, а четверг, но почему бы и нет. В любом случае, это будет приятненько. Ну, а для хорошего настроения, чтобы еще градус выше и выше и выше, только хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Винтаж, затем группа с вкусным летним названием «Мохито», а прямо сейчас Анна Наклоп и Али Фарбен и немецкий дуэт «You Hats» на Jam FM.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Госсекретарь США Марко Рубио назвал плодотворной сегодняшнюю встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Обсуждали украинский кризис. Рубио подчеркнул, что Россия и Украина заинтересованы в его разрешении, но основная трудность заключается в поиске такого решения, которое будет приемлемо для всех сторон. В ходе обсуждения Лавров представил коллеге информацию о реальной обстановке на фронте. Он также подчеркнул неприемлемость дальнейших поставок оружия Украине и дестабилизирующей политики европейских стран, стремящихся к стратегическому поражению России. Стубальников по ЕГЭ в Свердловской области в этом году почти вдвое больше. Об этом в центре ТАСС «Урал» рассказала первый замминистра образования области Жанна Фрицко. По ее словам, если в прошлом году стубальников было 163, то в этом 289. Между тем, 232 выпускника завалили ЕГЭ по русскому и математике и не получили аттестат. Им придется пересдавать осенью. Удалили со сдачи госэкзамена 16 человек, большую часть за использование письменных шпаргалок. Два выпускника попались на использование смарт-очков, сообщает Ядин. Более 4000 пенсионеров из затопленных районов Среднего Урала вовремя получили свои пенсии. Для доставки выплат была проведена масштабная операция, сообщили в пресс-службе регионального управления пенсионного фонда. Чтобы развести деньги по адресам от железнодорожных станций, в Алапаевском районе почтальоны пересаживались на автомобили, предоставленные администрациями сельских поселений. В Ирбитском районе совместно с МЧС пенсии доставили на лодках в 20 территорий, включая села Зайко, Речкалово, Захаровское и Ильинское, пишет «Комсомолка». Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства поможет бизнесу запустить 80 новых креативных проектов. В августе в регионе стартует акселератор «Предпринимай креативно». Это интенсивная онлайн-программа для тех, кто хочет превратить творческую идею в готовый продукт и вывести его на рынок. Обучение будут проходить с 4 августа по 15 октября. За это время участники освоят 5 модулей, состоящих из вебинаров, мастер-классов и групповых сессий с наставником. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное. Россияне в среднем тратят около $1700 на одну поездку за границу. Больше всего денег уходит на жилье, еду и развлечения, сообщает ТАСС. Доллар 78.48, евро 89.60.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 16.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», автоцентр «Джетур», «Глазурица». Солнечная в центре города плюс 30. На завтра пятницу, 24 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. На этой ночи до плюс 18, завтра днем 22-29 выше нуля.
0: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Тут-то круто!
3: Тут-то вау!
2: Дети в восторге от парка развлечений!
3: А мамы от скидок! Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
2: Дети довольны!
3: Мамы спокойны! Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
2: Екатеринбург, ТРК «Комсомол», 3-й этаж, 0+.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 16.15 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты по-прежнему 3 балла из 10. Космонавтов стоит от Совхозной до Бакинско-Мюсаров, Шевская тепличная до Космонавтов, Бакинско-Мюсаров от Ярославской до Космонавтов, ЕКАТ от Рязовского тракта до моста через ЖД-дорогу от реки Березовка до Высоцкого. Постоим на Московской, на Табизной до Волгоградской, также на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка, а много машин на Вильгельма до Генина от Академика Ванцовского до улицы Краснолесья.
0: И снова музыка прямо сейчас.

Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Принц Уильям не хочет иметь ничего общего с принцем Гарри. Принц Уильям, по данным инсайдеров, больше не рассчитывает на восстановление отношений с младшим братом, принцем Гарри. Источники утверждают, что наследник британского престола воспринимает попытки герцога наладить отношения с королевской семьей как эгоистичные и циничные. Поводом для новых обсуждений стал недавний визит Гарри в Великобританию. Во время поездки принц около часа провел с отцом, королем Карлом III и королевой Камиллой. При этом встреча с Уильямом и Кейт Миддлтон не состоялась. По сообщениям СМИ, в это время супруги находились в Шотландии, где выполняли официальные обязанности. Источник, близкий к королевской семье, заявил, что Уильям считает доверие между братьями разрушенным окончательно. По его словам, прошлое интервью Гарри, его мемуары и документальные проекты продолжают влиять на восприятие любых попыток примирения. Эх, звучит очень грустно. Но мы в глубине души все-таки надеемся, что братья помирятся. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 16:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365. Солнце читает в центре города плюс 30. На завтра, пятницу, 24 июля. Нам синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-29, тепла.
4: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
5: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
4: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

А если хочется не скучно провести вечер, присоединяйся к вечернему шоу «Джем без правил», как всегда, в 17.00. Миша Киселев, Яна Ефимова в течение двух часов будут с тобой делиться разными интересностями, полезностями, лайфхаками, которые ты можешь взять на заметочку, более того, использовать в жизни, может быть, пригодится. Но уже в следующем часе, в любом случае, «Джем без правил», вечернее шоу. А я продолжаю снабжать музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро серебро, затем Набу и Муния. Ну, а прямо сейчас немного дэнса, а может быть и много. Анна Немченко на Джем ФМ.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Джем FM.
2: Твое хорошее настроение.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Я тебе

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый вечер. В день города в Екатеринбурге будут вводить сухой закон. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Продавать спиртное в самом центре запретят уже 31 июля. 1 августа сухой закон введут по широкому периметру в центре города, а также в Преображенском парке, в Академическом районе, рядом в районе парка Маяковского. Для безопасности в историческом сквере 1 августа установят мобильное ограждение, систему видеонаблюдения. Вход организуют через 4 КПП. Те же меры безопасности будут действовать в литературном квартале на площади 5 года, в спортивной зоне 8 марта химиков, в спортквартале Архангела Михаила, а также в Преображенском парке, пишет «Новый день». Глава Невьянска Александр Бирчук почти одновременно подписал постановление о введении в городе режима ЧС из-за наводнения и заявление об уходе в отставку. Режим ЧС был введен в городе с полудня среды 22 июля до 5 вечера пятницы 21 августа. По последним данным МЧС, в Невьянске затоплено 65 частных домов. Сегодня заявление мэра Невьянска рассмотрят депутаты местной думы. Решение об отставке он объяснил состоянием здоровья, пишет «Новый день». Свердловские власти за полтора года направили 3 миллиарда 900 миллионов рублей на приобретение медтехники. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Ежегодные расходы выросли в 2,3 раза. Только для областной клинической больницы в Екатеринбурге закупили оборудование на 985 миллионов рублей. До конца года в учреждение поступят маммограф, ангиограф, КТ, 6 аппаратов УЗИ экспертного класса. Медтехнику в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» закупают и для других свердловских городов. Компания Wildberries со среды начала оказывать финансовую помощь селлерам, чьи товары сгорели на складах в Котовске и подмосковной Электростали. Также на этой неделе дроны атаковали склады в Краснодаре и Невинномысске. Суммарный ущерб составил сотни миллиардов рублей, пишет агентство ТАСС. Основной приоритет компании – выплаты продавцам с маленьким оборотом, подчеркнула Татьяна Ким. В течение суток выплаты должны получить почти 90 тысяч предпринимателей. Меры поддержки средних предпринимателей также разрабатываются. Татьяна Ким также отметила, что склады Wildberries застрахованы, но страховки не покрывают риски от терроризма и беспилотников. В кинотеатрах России официально вышел в прокат фильм «Дни Сакамото» о бывшем киллере, который влюбился и решил стать семьянином. Картина основана на успешной манге с тиражом в 6 миллионов копий, по которой также выпустили проект для стриминга Netflix. Главную роль исполнил популярный актер, певец и модель, работающий с разными европейскими брендами – Рен Мегура. Зрители знают его по культовому сериалу «Сёгун» и по фэнтези-мелодраме «Мой счастливый брак», пишет «Коммерсант». Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
1: Реклама. Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра пятницу, 24 июля, синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-29. Тепла.
3: Jam без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Jam без правил.

0: Юля, и это четверг. Ощущается ли легкая?
1: Пятница. Да. Маленькая пятница, мы так всегда говорим.
0: Я хотел перефразировать на, как это, уикенд. Забыл, как называется. Ощущается ли легкий уикенд, Яна, в вашей жизни?
1: У меня ощущается, я уже мысленно в выходных днях.
0: Она уже мысленно переворачивает курочку на этих...
1: На гриле где-нибудь.
0: На мангале, да, на гриле.
1: Нет, я обычно жду, когда мне ее поднесут.
0: Ну, вопросов нет, согласен. У девочек есть вот какая-то такая, вот как это называется, не перспектива?
1: Привилегия.
0: Привилегия, да, забыл слово. Привилегия, да. Я тоже абсолютно согласен, что конкретно с мясом могут работать мужчины. Вообще.
1: Наверное,
0: абсолютно.
1: Только мужчины, да, я не знаю.
0: Это я не мог сказать. Это
1: а,
0: вот
1: это
0: ты представитель...
1: Ну нет, это тоже мое мнение.
0: Ты
1: ну,
0: как
1: правда,
0: представитель женской
1: так.
0: половины можешь это сказать. А я вот как? Я бы, получается, легким сексизмом каким-то бы запахло тогда мгновение.
1: А вообще сегодня отмечается День дачника в России, поэтому всех поздравляю, у кого есть дача, кто просто отдыхает на даче или там работы какие-то устраивает.
0: Вообще
1: ко всем относится.
0: В моем понимании дача — это стопудово работать. А вот коттедж — это... только про отдыхать. Вот у меня с дачей всегда была связана только копание картошки. Но было весело. Было весело.
1: А еще сегодня Всемирный день китов и дельфинов.
0: Да, я обожаю. Не знаю почему, но к дельфинам у меня отдельная любовь. Но когда я начал работать, вот уже, ну как это, за деньги назовем это так, мне сказали, раньше было выражение, помнишь, акула бизнеса. Знаешь такое выражение?
1: Да, знаю.
0: Типа суть в чем? Ты хищник.
1: Еще есть акула пират.
0: Да, да. То есть вот ты акула, ты все это вырываешь, типа деньги забираешь. Но сейчас надо быть дельфином бизнеса. Почему?
1: Почему?
0: Потому что...
1: Они более добрые?
0: Нет,
1: или что
0: смотри,
1: они?
0: Дельфин — это хищник. Угу. То есть он тоже как бы выгрызает, выгребает, но при этом акулы боятся дельфинов. Понимаешь?
1: А, вот такие вот связи.
0: О, да, то есть ты как бы с виду такой миленький, добренький, а по большому счету нет. Ну, ты личность, потому что... Ладно, ребята, давайте встречать эти два часа вместе с нами. Кстати, мы все проговорили, но забыли сказать. Меня зовут Миша Киселев.
1: А меня Яна Ефимова.
0: Ну, лучше поздно, чем никогда. Все эти два часа мы вместе с тобой здесь на Jam FM. Собственно, как и каждый день с понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00. Давайте начинать.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, космонавтов стоит от Совхозной до Бакинско-Комиссаров, ЕКАТ от 19 км до Высоцкого, Бакинско-Комиссаров от Ярославской до космонавтов, Шевская от Совхозной до космонавтов. Постоим на Трудовой Губахинской проезжей, от Березовского тракта до Укромного переулка. Такая же история на Норильской, на ЖД переезда до проезжей. Проезжая стоит от Краснодарской до Норильской, Вильгельма до Генина, от Академика Сахарова до улицы Краснолесья.
5: Реклама.
7: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Как и обещали 10 минут спустя, лайфхаки и тренды.
3: Я нашла тренд, хотя на самом деле я не знаю, с каких пор это стало трендом, но сейчас для себя именно это все открыли. В сети массово обсуждают то, как все подсели на рынке.
2: На рынке?
3: Да, торговаться с продавцами, ходить на обычные рынки, закупать свежие продукты килограммами превратилось в настоящий тренд. Теперь люди в соцсетях делятся своим уловом, так скажем, из овощей, фруктов, ягодки тоже покупают, за которые в магазине пришлось бы заплатить в разы больше. То есть, а-ля, сколько я там сэкономил. Кроме того, поход на рынок стал полноценным досугом для друзей, которые, ну вот, это действие заменяет им походы на шопинг,
2: смотря
3: на прогулки,
2: какой рынок, смотря какой
3: продуктовый.
2: Рынок. Нет, ну я вот вспоминаю просто, какие у нас в Екатеринбурге есть рынки. Ну, наверное, да, с точки зрения масштаба соглашусь. Просто я, например, с другого города, и когда я там захожу на рынок, я хожу конкретно к человеку покупать рис и приправу для плова, но вот я, ну там немного, ну то есть там два, может быть, три прилавка. То есть где действительно какая-то такая вот эта жизнь, жизнь рыночная кипит тогда, ну, наверное, да, интересно, есть свои какие-то разнообразные приколы. От масштаба зависит, вот так.
3: А я думаю, знаешь, тут еще какой есть прикол? То, что можно прокачать же свои, ну, вот эти ораторские навыки, коммуникационные какие-то моменты. Ну, ты же торгуешься с продавцами?
2: Я не люблю.
3: Не любишь торговаться?
2: Я вообще не люблю торговаться, да. Но,
3: тут-то суть в этом и заключается, сколько ты можешь ломать.
2: Я могу торговаться с теми людьми, кого я знаю. Вот если я тебя знаю, я буду торговаться. Ага. Но и то, я торгуюсь не потому, что мне надо дешевле, а я знаю, что ты борзеешь. Вот такая штука.
3: Вот так, вот такая логика.
2: Ну да. То есть, если у меня, например, друг продает автомобиль там за 600 тысяч рублей, я говорю, слушай, ну вот они 500. Ну то есть, ну ты чё? Вот. А куда-то приехать и такой, ну что-то ты загибаешь там. Вот так я как-то не могу. Но опять же, тренд есть тренд. А у меня мама всегда в этом тренде всю жизнь была.
3: Всегда торговалась.
2: Вообще, да, всегда ходила на рынок. Ладно, теперь лайфхаки. Вот метод, которым я тоже, знаете, в своей жизни хотел бы воспользоваться, называется метод корзины. В общем, вы расставляете корзины или контейнеры в разных комнатах для быстрого сбора хаотично разбросанных вещей. Потому что зачастую, если мы, вот, например, снимем футболочку, положим куда-нибудь на стульчик, ну вот там есть какая-нибудь вечерняя, вот домашняя футболка, когда ты ходишь, потом ты идешь, ложишься как бы спать. Вот я снимаю, и я кладу ее всегда на прикроватную тумбу. И утром могу просто, ну, там проспать, еще что-то, и выскочить быстренько. А если ты расставишь много всяких разных вот этих контейнеров в каждой комнате, то ты можешь складывать туда. То есть ты заходишь такой, ладно, все, и выбросил как бы в стирку, ну, грубо говоря. Ну, по-моему, работает, прикольная штука. Мы так с мусорками поступили, потому что детей много, чтобы у каждого
3: мусорки. Кстати, да, рабочая схема.
2: Ну да, можно попробовать. А также есть умное планирование меню. Вот тут я все хочу воспользоваться этой историей. В общем, как это работает? Вы составляете список, ну, 20-30 любимых семейных блюд. Неважно, из каких продуктов. Не надо там соблюдать, знаешь, из перца 15 штук. Нет, вот просто пишите 30 блюд, которые вы реально любите. И распределяете их по кругу. То есть, ну, условно, 31 календарный день, вот у тебя 30, и поехали. Суть в чем? Это, во-первых, избавит тебя от ежедневного вопроса, что приготовить, потому что ты едешь такой, блин, а что сегодня делать, а что есть там тогда?
3: Не ломаешь голову себе.
2: Да,
3: этим.
2: И опять же, это экономия бюджета, потому что ты можешь составить список продуктов, которые тебе необходим. Вот тебе, пожалуйста, распределение.
3: Классный лайфхак. А сейчас тоже есть такой лайфхак, когда нейросеть просит составить меню дома, и она тебя составляет сразу на неделю.
2: У меня брат занимается таким приложением.
3: Ну, вот.
2: Вот, да, все. Так что летим экономить свои деньги.

0: реклама. Кружка с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: Это Глобус. У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
5: Ну-ну, и чего ты ответил?
4: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
6: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так, на чем мы остановились?
6: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы JAM-FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: JAM-FM.
7: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
7: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
9: Джем без правил.
10: Ровно середина часа, а значит, пришло время для свежих историй. Fresh history. Вот так мне нравится, как звучит. Но свежие истории тоже хорошо.
11: Есть такой у нас артист, Лимба зовут. Ты же в курсе, кто это?
10: Да, я пытаюсь сейчас вспомнить композицию, так?
11: Иксо, наверное, ты, может быть,
10: да?
11: Имеешь в виду. Да,
10: все, ага.
11: Вот Миша напел. В общем, Лимбу раздражает и исполнитель. Он об этом заявляет, чуть ли не кричит, пишет об этом посты. Певец раскритиковал тех, кто генерирует с помощью нейросетей тексты и музыку, а затем выдает результат за собственное творчество. Он говорит, что сам против искусственного интеллекта, редко к нему прибегает в своем именно творчестве, но особенно еще выделяет, когда, знаешь, многие артисты генерируют целые клипы музыкальные с помощью нейросетей. Вот это, по его мнению, кринжово.
10: Не, ну давайте так. Что значит монтируйте клип? Ну, например, вот я хочу записать песню. Условно сейчас, да, говорю? Хочу записать песню. Но объективно у меня нет бюджета снять клип. Ну, честно, искренне, как бы признаюсь, вообще никаких вопросов. Потому что бюджет клипа может составить, ну, там, до бесконечности, естественно. Но это как минимум 1060, чтобы оплатить работу оператора, да, там какие-то локации, потом это все в постпродакшн, все это обработать. И есть артисты, которые с большим удовольствием бы выпускали эти клипы и делали бы себя, ну, популярными. Ну, как могут, я имею в виду. И, соответственно, они будут заниматься вот и с помощью искусственного интеллекта. Почему нет? Вообще не понимаю.
11: То есть ты в этом ничего плохого не видишь?
10: Я не вижу в этом ничего плохого. Вопрос в том, что ты можешь это интегрировать в свою музыкальную жизнь. А другое дело, когда ты на этом едешь. Когда вот сейчас сделали Kanye West, например, и «Ласковый май». Да, «Сюда и ночь». Классная же песня. Ну, невероятно. Ну, да, очень крутая. Если вы такие красивые, умные, талантливые, ну, где она была раньше до этого? Это раз. Второе. Человеку принес доход эта композиция 10 миллионов рублей. 10 миллионов рублей. Вопрос к тому, что, ну, не слушай тогда. То есть никто не... Меня больше триггерит, когда вот, например, музыкант пишет при помощи искусственного интеллекта текст, пишет при помощи искусственного интеллекта музыку и выдает, ну, не говорит о том, что я вот, типа, пользовался. Ну, то есть вот у меня было в жизни.
11: А там же уже можно выяснять, это же уже очевидно, понятно.
10: Ну, это же я в смысле, что он же хотел это скрыть. Там, вот, понятно, он скажет, так я забыл. Я имею в виду, если вы воспользуетесь, ничего грешного нет.
11: Лимба-то и говорит, что через какое-то время вы просто разучитесь писать треки.
10: Да, но мы же не разучились писать, когда у нас компьютеры появились. Хотя у меня рука уже устает, если 2-3 предложения.
11: Я уже давно от руки что-то не писала, прям что-то такое большое.
10: Ну вот я про что и говорю сейчас, везде. Ну не, пользуемся, играемся, но так, чтобы это просто делало нашу жизнь красивее. Но и хочется узнать, что прямо сейчас за окном, потому что иногда погода, знаете, тоже вносит свои замечательные коррективы.
8: Прогноз погоды на Jam.fm.
12: Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра пятницу, 24 июля. Синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-29 выше нуля.
8: Реклама.
13: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
14: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
13: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
8: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
15: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
16: Приятного аппетита.
7: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
7: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
9: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Я понимаю, что у нас сегодня не пятница, но все-таки нейродич связана с таким, знаете, не с последним, а с первым днем работы, а именно с понедельником. Сегодня вопрос искусственному интеллекту мы задаем такой: как мотивировать себя на работу в понедельник? Я подумал о том, что нужно начать заниматься этим в четверг, чтобы как бы
3: готовиться
2: уже
3: морально.
2: Да, в понедельник выйти, собственно, готов. Ну, бывают такие ситуации, знаете, когда после хороших выходных, ну, так лень просто возвращаться к работе. И мы задаем этот вопрос и узнали. Искусственный интеллект, значит, нам что говорит? Представьте, что понедельник — это режим «Новая игра плюс». Ну, как бы следующая часть получается. Все навыки прокачаны, вы собрали полезные всякие разные лайфхаки за выходные, а босс, ну вот типа супербосс, как в игре, начальник, даже не подозревает, к чему вы сегодня готовы. То есть вы идете в понедельник как бы в новую игру, вот с такой точки зрения. Есть еще вариант: скажи мозгу, что кофемашина сломалась и выдает только воду из-под крана. Он от такого представления выпадет в шок и начнет работать просто, чтобы не думать о своей тяжелой работе. А самый большой вот совет это вот и мне понравилось: обмани мозг обещанием, что если встать прямо сейчас, то можно успеть занять любимую парковку у работы. Но это даже не, ну, это даже не шутка, это даже не прикол.
3: У нас это актуально с тобой, кстати.
2: Вообще рабочая история.
3: Саша, работай.
2: А ты где паркуешься? А у тебя же нет машины.
3: Нету? Так я про тебя имела в виду.
2: А, ты просто так... Я такой думаю, какой момент я пропустил покупку твоего автомобиля?
3: А может быть, она у меня и есть, просто
2: да.
3: Ты не в курсе?
2: Ну, тем более, думаю, вот оговорилась. В общем, ради этого, мне кажется, ну, можно приехать как можно раньше к работе. А еще я подумал о том, что, ну, как можно обмануть свой мозг? Это просто, когда вы будете выходить из дома, наденьте тапочки. Получается, что ногами вы будете дома, а головой на работе. И прикиньте, какой вот сдвиг титанических плит получается.
3: Ну, ты не перестроиться как-то, потому что на работе ты будешь неплодотворным потом. Ну, ты же не, в тапочках.
2: Задача прийти была
3: а
2: выполнена.
3: А там разберемся по ситуации.
2: Конечно. Главное начать, а там, если что, мы обязательно сообразим.

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ. Звездопад.

0: Шоу «Без правил».
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем «Без правил».
2: Юмористическая вставка здесь, в шоу «Джем без правил». Поговорим о новостях, которые, знаете, ну, моя новость точно затронула душу. В общем,
3: ну, давай.
2: Коза-тусовщица, я ее называю. Коза-тусовщица. Значит, это такая классическая коза. Она пятнистая, достаточно бежевый у нее такой окрас, бело-бежевый окрас, она пятнистая. Назовем ее в горошек. Коза-далматинец. Значит, в какой-то момент пожарные из Колорадо Спрингс, в общем, тушившие небольшой лесной пожар, получили неожиданную, довольно милую поддержку. К ним в какой-то момент присоединилась коза, просто из ниоткуда. Ну, они не то чтобы не поняли, откуда она пришла, но она была домашняя, по ней было видно. Ну, она такая ухоженная, красивая, у нее есть вот это ободочек, вот это, что она чья-то получается. Суть в чем, они несколько часов тушили этот пожар, и она следовала ровно за ними, расчищая и как бы подчищая за ними остатки кустарников, которые они убирали. Ну, они типа путь себе как бы прочищают. И, в общем, она увлеченно наживала листья, видимо, полагая, ну, может быть, она как бы реально помогает. Потом, когда эта новость улетела уже как бы в газеты, ответил владелец. А ее, кстати, зовут Голди. И владелец рассказал о том, что...
3: Голди.
2: Да, золотая коза. И их, в общем, владелец рассказал о том, что питомец очень общительная, любопытная, то есть это просто как коза-хомяк с точки зрения коммуникации именно с людьми. А я вчера корову хотел купить.
3: А почему не купил?
2: Денег не хватило.
3: А сколько она сейчас нынче
2: очень
3: стоит?
2: Очень много, очень много.
3: Ну, дороже, чем последний смартфон?
2: Да,
3: да,
2: да, да, да. Ну, такая зрелая.
3: Зрелая.
2: Ну, сочная. Дама сочная коровка.
3: В возрасте.
2: Да, сочная коровка стоит чуть дороже, конечно, чем смартфон. А если купить малыша, ну, блин, а что с малышом делать?
3: Ну, выращивать.
2: Не, ну я имею в виду, когда ты уже подростка корову взял, как будто бы она уже там плюс-минус соображает. В общем, что делать? Ты только как бы помогаешь ей чуть дольше остаться в этом мире.
3: Ладно, в общем, надеюсь, твоя мечта когда-нибудь исполнится.
2: 100% вообще.
3: У меня новости из Японии. Там начали устанавливать холодильники для людей прямо на улице.
2: Так.
3: Ну, жара же стоит определенно. Но. И чтобы снизить температуру тела, достаточно провести в таком холодильнике внутри 5-10 минут.
2: Для человека.
3: Да, для человека. Холодильник. Внутри кабинки поддерживается температура плюс 15 градусов. Mm-hmm. Дополнительно к этому голову и спину дополнительно, как я уже сказала, обдувает воздухом температурой 5 градусов. Инженеры разработали устройство из-за аномальной жары, которое сейчас активно также в стране. И кабинки уже монтируются в местах массового скопления людей. Можно прийти, просто зайти на пару минут и
2: можно
3: уйти.
2: Омолодиться. Можно же омолодиться. Поэтому, если у вас будет возможность, можно с утра умываться тоже льдом, например, поможет.
3: Многие так и делают. Кубик льда либо умываться холодной водой.
2: Завтра берем лед, лицо, дальше сообразим.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. В день города в Екатеринбурге будут вводить сухой закон. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Продавать спиртное в самом центре запретят уже 31 июля. 1 августа сухой закон введут по широкому периметру в центре города, а также в Преображенском парке, в Академическом районе, рядом в районе парка Маяковского. Для безопасности в историческом сквере 1 августа установят мобильное ограждение, систему видеонаблюдения. Вход организуют через 4 КПП. Те же меры безопасности будут действовать в литературном квартале на площади 5 года, в спортивной зоне 8 марта химиков, в спортквартале Архангела Михаила, а также в Преображенском парке, пишет «Новый день». Глава Невьянска Александр Бирчук почти одновременно подписал постановление о введении в городе режима ЧС из-за наводнения и заявление об уходе в отставку. Режим ЧС был введен в городе с полудня среды 22 июля до 5 вечера пятницы 21 августа. По последним данным МЧС, в Невьянске затоплено 65 частных домов. Сегодня заявление мэра Невьянска рассмотрят депутаты местной думы. Решение об отставке он объяснил состоянием здоровья, пишет «Новый день». Свердловские власти за полтора года направили 3 миллиарда 900 миллионов рублей на приобретение медтехники. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Ежегодные расходы выросли в 2,3 раза. Только для областной клинической больницы в Екатеринбурге закупили оборудование на 985 миллионов рублей. До конца года в учреждение поступят маммограф, ангиограф, КТ, 6 аппаратов УЗИ экспертного класса. Медтехнику в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» закупают и для других свердловских городов. Компания Wildberries со среды начала оказывать финансовую помощь селлерам, чьи товары сгорели на складах в Котовске и подмосковной Электростали. Также на этой неделе дроны атаковали склады в Краснодаре и Невинномысске. Суммарный ущерб составил сотни миллиардов рублей, пишет агентство ТАСС. Основной приоритет компании – выплаты продавцам с маленьким оборотом, подчеркнула Татьяна Ким. В течение суток выплаты должны получить почти 90 тысяч предпринимателей. Меры поддержки средних предпринимателей также разрабатываются. Татьяна Ким также отметила, что склады Wildberries застрахованы, но страховки не покрывают риски от терроризма и беспилотников. В кинотеатрах России официально вышел в прокат фильм «Дни Сакамото» о бывшем киллере, который влюбился и решил стать семьянином. Картина основана на успешной манге с тиражом в 6 миллионов копий, по которой также выпустили проект для стриминга Netflix. Главную роль исполнил популярный актер, певец и модель, работающий с разными европейскими брендами – Рен Мигура. Зрители знают его по культовому сериалу «Сёгун» и по фэнтези-мелодраме «Мой счастливый брак», пишет «Чемпионат.ком». Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс Автоцентр» «Джетур Глазурит». На завтра, пятницу, 24 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-29, жары.
0: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джитур» – управляй будущим.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam.fm.
0: Джем без правил.

0: Мы как-то решили разнообразить ваш вечер не только своим присутствием, но и посоветовать некоторые места для посещения.
1: Я советую сегодня посетить вам кинотеатр, а именно сходить на фильм ужасов. Называется «Зловещие мертвецы пекла». Ты вообще смотрел до этого «Зловещих мертвецов»?
0: Да.
1: Супер, потому что только отрывками, я, по сути, не понимаю,
0: это
1: о чем...
0: Это легендарное кино.
1: Легендарное, вот. А
0: как
1: там
0: ты
1: частей?
0: Можешь говорить о том, что ты не знаешь...
1: Ну, а может быть, ты тоже там не знаешь «Голодные игры», например. Ты смотрел «Голодные игры»?
0: Смотрел.
1: Ну, ладно.
0: Дальше.
1: Опустим этот момент. Ну, «Гарри Поттер».
0: Смотрел. А ты «Властелин колец» смотрела?
1: Смотрела.
0: Ну, все тогда. «Матрицу» смотрела?
1: Мы сейчас начинаем мериться.
0: «Матрицу» смотрел?
1: Кто что смотрел?
0: Ну, ничего страшного. У кого-то я, в конце концов, все равно кто-то длиннее окажется.
1: В общем, «Зловещие мертвецы пекла» называется киноновинка.
0: Да.
1: По сюжету главной героини по имени Элис после смерти своего супруга приезжает к его семье в такой маленький загородный домик на поминке. Она надеется там найти поддержку, покой, в общем, как-то, ну, чтобы ей стало легче внутренне, но все быстро превращается в настоящий кошмар, потому что в доме она находит книгу.
0: Ну вот, ту самую.
1: Да, ту самую книгу мертвых. Она
0: Некрономикон она называется.
1: Да, вообще сложное название. Она пробуждает демонические силы, и, конечно, родственники начинают вести себя максимально странно, это наводит ужас в доме, и ей нужно сражаться за свою жизнь.
0: Как?
1: В одиночестве.
0: А вот тебе тоже? И
1: что?
0: Мне тоже?
1: Что?
0: Сражаемся за свою жизнь.
1: Ну, ты сейчас переносишься на нас, это тебе про сюжет фильма.
0: Ну, да.
1: И многие отмечают, что да, есть связь с предыдущими частями, но опять же, это минус фильма, потому что если вы пойдете на него сегодня в кинотеатр, если вы не смотрели, как я, «Зловещих мертвецов» до этого, вы, возможно, что-то не поймете.
0: Не-не-не-не-не-не-не. Сейчас же начали снимать в такой парадигме, что первые там 5 минут у тебя вся история прошедших фильмов. Ну, просто, чтобы коротенько, условно, понимать, что происходит. Очень глубокий ответ. Очень глубокий ответ.
1: Просто, а как столько частей в первые минуты фильма показать? Ну,
0: так
1: это надо
0: сколько?
1: Очень как-то сжато. Ну, сколько
0: частей?
1: Их?
0: 3.
1: Я думаю, много. Ну вот. Но все равно, ну, согласись, что человек, который
0: знаешь,
1: не смотрел, он может
0: вещи.
1: Не понять многие детали фильма.
0: Да, не, нормально все, можно идти, не переживайте, да. Я более чем... Сейчас просто фильмы снимаются в таком амплуа, что неважно, смотрел ты... Вот чтобы как раз ликвидировать вот эту штуку. То есть, чтобы кто-то такой сидит дома, ну, не смотрел, не пойду. Они же не заработают, соответственно.
1: Это им, да, невыгодно.
0: Да, абсолютно не на руку, конечно. Поэтому все снимают сейчас так, что ты пришел, первые 5-7 минут въехал, чукао, закинулся соленым попкорном. Все, поехали дальше. Да, нашли эту книгу, почитали. И началась в данном случае ужасная история. Ну вот, план на вечер, но все-таки рекомендую сходить. Действительно, франшиза легендарная.
1: Ну, только не одни идите, потому что вдруг там так страшно. Ну, чтобы
0: книгой?
1: Можно было кого-то рядом схватить, прижаться. Ну, потому что одному-то страшно идти на такие фильмы.
0: Не переживайте. Там, если что, найдете. Кинотеатр — место встреч. Поэтому welcome. Yeah.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОПС 18-784-718-9584.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем ФМ».
7: Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, трудовая Губахинская проезжая стоят от Березовского тракта до Укромного переулка, Шавская от Совхозной до Космонавтов, сам проспект от Старых Большевиков до Заречной. ЕКАД от реки Березовка до Высоцкого, фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской, Норильск от ЖД переезда проезжие, постоим на автомагистральная теплоходного проезда пехотинцев, на Вильгельм до Генина от академика Сахарова до улицы Краснолесья.
9: Реклама.
10: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
11: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время для голых фактов. Ой, мне нравится.
3: Ой, как ты сказал, голые факты на Джем FM.
2: Не, у тебя по-детски звучит.
3: В смысле по-детски?
2: Вот голые факты. Вот, пожалуйста. Ладно, не суть. В общем, сегодня мы говорим о фактах, которые вот они есть, не быть, не дать, не взять. Сегодня хочется рассказать историю, о которой... Я думаю, что миллионы уральцев просто мечтают, чтобы с ними случилось то же самое. Представляете, в Исландии не обитает ни одного комара.
3: Почему?
2: Потому что ученые считают ее единственным государством, полностью свободным от этих насекомых. Там есть на самом деле несколько вариантов, их всего три. Это особенности климата, химический состав водоемов и географическая изоляция от факторов ветра. Но причем был забавный для меня факт, который я еще, когда начал изучать эту историю, я задал для себя вопрос. А вот прям, ни одного? Ни одного? Mm-hmm. И реально ни одного комара там нет. Однако ученые предупреждают, что, во-первых, отсутствие комаров в Исландии, это не является гарантией того, что, через год их не будет, через два
3: только
2: не будет.
3: Только комаров или мухи там есть, например?
2: Не, когда я говорю про комаров,
3: значит, комары.
2: Речь только про комаров.
3: Мне кажется,
2: да.
3: Я нашла идеальную страну для путешествий, потому что я ненавижу комаров.
2: В этом и суть. Угу. Особенности климата. Осенью и весной погода очень нестабильна. Морозы, в общем, плюсовые температуры. А для комаров и личинок комаров это вообще очень плохая история. Химический состав водоемов здесь, большинство рек и озер Исландии питается либо ледниковыми, талой водой, либо осадками, проходящие через фильтрацию в пористых базальтовых породах. А это тоже приводит к, назовем по-нашему, малопитательных веществ. Вот. И географическая изоляция — это Исландия удалена от ближайших материков зон, и она значительно далеко находится, порядка 1000 километров от Норвегии, от Гренландии, хотя комары способны преодолевать большие дистанции, используя потоки ветра. Но здесь, в данном случае, не поможет. Недавно увидели 3 комаров. Мне очень понравилось. 3.
3: Все-таки
2: да,
3: видели.
2: Да, но я подумал, какие-то они залетные. И, в общем, потом выяснили, что они просто пролетели в контейнере. Привезли какую-то посылку, с маркетплейса, скорее всего, мухобойку. И вот они именно там пролетели. Это очень круто. Хочется к нам сюда.
3: Потому что у нас, в этом сезоне очень много комаров, очень они сильно кусаются и за тобой везде летают, поэтому я была бы рада, если бы у нас была такая же возможность.
2: Понимаешь, Исландия может сделать тебя счастливой.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ровно середина часа, а значит, свежие истории в студии.
3: На прошлых выходных в Москве прогремел масштабный фестиваль, называется ВК-фест.
2: Да.
3: И там был секретный гость мероприятия.
2: А это Дима
3: Билан. Да, и певец эффектно закрыл второй день мероприятия, взлетел над поклонниками с помощью автовышки, но оказался на высоте чуть дольше, чем вообще это планировалось. И многие за него начали переживать. Он задержался, ну не знаю, может быть, около минуты, и все начали переживать, что он там застрянет. Видимо, как бы вот тоже пишут в сети, что мольбы фанатов подольше задержать Диму Билана сработали,
2: да,
3: но с неожиданным результатом. Поэтому все за него сначала переживали, даже были там какие-то крики, как бы, как там Димочка, бедненький на этой высоте, но в итоге его потом все равно опустили, и все было нормально. Такая небольшая техническая неполадочка.
2: Именно у паркомата?
3: Ну, у этих людей, которые, ну да, которые поднимают, может быть, там что-то, ну, произошло такое, бывает.
2: А мне кажется, там за деньги просто фоткались снизу.
3: Думаешь?
2: 100%. А опять же, им же почасово платят.
3: Ну, кстати, сам артист не показал вообще нисколечки, никаких-то там своих эмоций, сомнений, что якобы все так и должно быть.
2: Слушайте, ну, минута. Но опять же, на выступление минута — это целая жизнь.
3: Это целая вечность.
2: Вообще.
3: А я даже могу предположить, что это было сделано специально.
2: Зачем?
3: Напряжение. Да, хайпануть и напряжение такое создать.
2: Ну, не знаю. Ну, может быть, да.
3: Помнишь, Филипп Киркоров у нас зажегся на сцене?
2: Ну, зажегся!
3: Многие
2: а здесь
3: тоже,
2: просто...
3: кстати, думали, что он это сделал специально ради хайпа.
2: Я думаю, что да.
3: Да?
2: Ну, я вообще...
3: Вот, а здесь, может, такая же история.
2: На 100% уверен, что он сделал... Ну, конкретно Филипп сделал это 100% для того, чтобы разлетелось вот это молва, что он птица Феникс. А здесь, ну, задержался. Ладно, что. Меня больше удивил момент, когда он исполнил как раз-таки песню «Ласковый май» и забыл второго исполнителя. «Ласковый май» и песня...
3: Жукова, «Руки вверх».
2: Ладно, мы вернемся. Еще Канье Вест и «Ласковый май». Вот он что исполнил там, да. Он исполнил эту композицию, это было прикольно. Ну, а дальше то, что, знаете, быть может, сделает нас счастливыми. Но это не точно. Прогноз погоды.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, пятницу, 24 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-29, выше нуля.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
5: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ой, а что это? Ой, а что это? А это честный отзыв. Что это такое? Мы, в общем, залазим на маркетплейсы, ищем разные юмористические отзывы о товарах и его на ваш суд представляем. В общем, есть жвачка. Ну, представим. Жвачка. Вот представьте вашу любимую жвачку, вот пусть это будет она. И там написали отзыв 5 звезд. Товар пришел целый, отправили ребенку в армию. Все, будет жевать жвачки, пока стоит на посту. Едем дальше. Про кружку, стол и разочарование. Вот человек купил себе кружку белого цвета. Любую вообще, представьте, не имеет на самом деле значения. Тут идет комментарий. Кружка, походу, из Афганистана. Налил в нее чаю, и она взорвалась. Теперь придется чинить стол. То есть он налил в кружку чай, эта кружка взорвалась. Потом упала на стеклянный стол, она разнесла стол, и все это теперь лежит на полу. И отзыв оставляет, соответственно, продавец. Мы в мягком смятении от вашего отзыва, но все же благодарим. Но 5 звезд он поставил, ну, наверное, она...
3: 5 звезд все-таки им поставил?
2: Тактильная какая-нибудь, наверное. Ну, да.
3: Ну, ладно, хорошо, допустим.
2: Да, вот 5 звезд. А девочка купила краску. Девочка, леди, дама, женщина. Не знаю, тут как бы, ну, не определить по фотографии. В общем, у нее был какой-то определенный яркий цвет волос. Он был, красного цвета, и она хотела перекрасить в морковный. Она пишет: «Мне не понравилось. Я перекрыла это все фиолетовым цветом». В чем суть? Она покрасилась в рыжий, а потом перекрасилась в фиолетовый. Отправляет фотку сначала того, что ей не понравилось, потом перекрашенную фотографию в фиолетовый. На что продавец ей отвечает: «Согласны, получилось так себе, но фиолетовый тоже не помог». И там дальше началась дискуссия.
3: Ну, какой-то токсичный ответ со стороны продавца.
2: Ну, пусть... Ну да, наверное. Теперь про адвент-календарь. Знаете ли вы, что такое адвент-календарь? Это когда вы каждый день открываете коробочку, а в коробочке либо задание, либо какой-то подарок. Детям делаем такое на Новый год. В общем, заказали вот такой адвент-календарь и оставляет отзыв. «Пришел пустой набор. Вообще, все коробки пустые. Ужасно. Как так можно кидать людей?» Но вот тут я всегда спорю с такими как бы ответами, потому что, ну, там прямо на первой странице написано «адвент-календарь-пустой без наполнения». И тут просто захейтили. Одна звезда, и вот благодаря таким отзывам падает рейтинг продавцов. А что с ними делать потом?
3: Видимо, нужно читать подробнее описание перед тем, как ты заказываешь. Но есть такие люди, которые, не разобравшись в ситуации, потом что-то напишут.
2: И не поспоришь с тобой.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Тут-то круто!
3: Тут-то вау!
2: Дети в восторге от парка развлечений.
3: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
2: Дети довольны.
3: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
2: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
4: Лето знает, что нам нужно.
0: Распродажа!
4: Скажем дружно.
5: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
0: Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.
9: Все мы изначально чайники с мечтами.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришло время пожелать вам хорошего вечера. Я надеюсь, что вы построили планы. Вот вам Яна порекомендовала сходить на фильм. Если вы любите ужасы, можете, собственно, воспользоваться «Зловещие мертвецы».
3: «Пекло» называется. Да.
2: Ну,
3: такая
2: там
3: добавочка.
2: Ну, мне нравилось. Я в детстве его смотрел, когда мне было... Ну, там вообще датируется 81-м годом, по-моему, первый. Там 81-й, 92-й, ну, какие-то такие даты. И я помню, что вот я, получается, 93-м, вот я смотрел в 7 лет. В 2000 году я смотрел, как сейчас я окунулся в прошлое.
3: А ты давно пересматривал или ты с тех пор не смотрел?
2: Не-не-не, просто один раз глянул, да. Я не фанат такого кино, просто в тот момент вообще ничего. Ну да, вообще ничего
3: просто
2: не было.
3: Просто это было популярно, может быть, тогда, и поэтому ты тоже посмотрел.
2: Не, это имеет свои... Это как этот, как Гарри Поттер, там фанатов своих вообще тьма. Очень много. Ну вот мы не одни из них. Но если вы, мы за вас, конечно, поддерживаем вас.
3: А еще я сегодня в свежих историях рассказала, что Дима Билан у нас застрял на автовышке. Ну, нет, не автовышка, как это называется?
2: Главное, не в норе.
3: Да. На сцене, в общем, его поднимали.
2: Ну, это автовышка? Он там...
3: Ну да, автовышка. Я просто думала, подъемный может быть, кран. Она по-другому как-то называется. Да, в общем, он застрял, за него там переживали поклонники, но вроде
2: вот
3: все нормально.
2: Застрял он не потому, что тяжелый, а потому, что человечек снизу не справился от его харизмы.
3: С управлением. От харизмы. Всего, да. Еще рассказала, что Лимба, артист такой есть, он против исполнителей, которые пишут треки с помощью нейросетей и снимают видеоклипы.
2: Ну, тут у нас было с ним такое, знаете, словесная перепалка. Мы, в общем, как бы я для себя принял решение о том, что если вы умеете им пользоваться, интегрируйте их в жизнь, ну, почему нет?
3: Умеете пользоваться, ты сказал, ключевое, то есть делайте это хорошо.
2: Но это вы возьмите за основу в любое дело. Тут, конечно, мы хотим вам пожелать. Да. В общем, хорошего всем вечера. Яна не уходит. Все ровно в середине следующего часа. Ждите свежие истории от нее. Ну и напоследок хочется сказать, во-первых, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну а теперь, вы знаете, нам сегодня было с вами хорошо. И мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый вечер. Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом заметил, что в условиях, когда Киев далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, Москва продолжает спецоперацию, где фиксируется положительная для нас динамика, цитирует Пескова агентство ТАСС. Комментируя переговоры главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, Песков сказал, что не передавался бы излишнему оптимизму. На переговорах с Лавровым, напомню, Марк Рубио заявил, что предложения Анкориджа провалились из-за несогласия Украины, и Вашингтону нужно придумать новый план. Цены на эталонную марку нефти Brent сегодня подскочили на 5% и на пике превысили отметку $99 за баррель. Котировки вернулись на уровни, на которых были в мае этого года, пишет РБК. Нефть дорожает на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ночью йеменская группировка хуситов ударила по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии. Суда нарушали запрет на морское судоходство, заявили хуситы, пишет Коммерсант. Аналитики говорят, что в ближайшее время цены на нефть останутся высокими. За полгода свердловские автомобилисты нарушили правила на ЖД-переездах более 400 раз, рассказали в пресс-службе Свердловской магистрали. Зафиксировано 418 случаев, на 75 больше, чем в тот же период прошлого года. Основными причинами аварий на путях остаются выезд на рельсы под закрывающийся шлагбаум или на запрещающий сигнал светофора, попытки водителей проехать перед близко идущим составом, а также пересечение путей вне переезда. Железнодорожники призывают водителей соблюдать ПДД на переездах, помнить о том, что у поезда преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта, пишет «Комсомольская правда». Депутаты Думы Невьянска приняли отставку главы города Александра Берчука. Об этом сообщил парламентарий Свердловского заксобрания Алексей Свалов. В Невьянске в четверг прошло внеочередное заседание Думы. На повестке был один вопрос о прекращении полномочий главы Невьянского муниципального округа досрочно, пишет «Комсомольская правда». Напомню, что это не первые кадровые перестановки за последние дни. Так, 20 июля в отставку отправили главу Первоуральска Игоря Копца. Решение принял губернатор Паслер, напоминает агентство. После затяжного периода дождей в Свердловской области идет аномальная жара. С 26 по 28 июля над регионом установится мощный гребень высокого давления. Это означает, что будет сухо, солнечно и очень жарко. До плюс 36 днем, сообщили в Уралгидромете. Осадков в эти дни не ожидается. Сегодня и завтра по области локальные грозы и небольшие дожди, в основном на севере и в горной части области. В субботу, 25 июля, кратковременные осадки вероятны на юге региона, пишет «Новый день». Предварительным прогнозом погодных сайтов в начале августа будет тепло, около плюс 20 градусов днем, и так до 20-х чисел. Но это предварительный прогноз. Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра пятницу, 24 июля, синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-29. Тепла.
3: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Улетает. Ну, по-другому никак не скажешь. На скорости 140 Айова в этот час, начало 7-го в Екатеринбурге, на край света или поближе, или просто здесь.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.com.
2: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM.
0: Снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.
5: Эй, ты сам.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Орнелла Мути хочет купить квартиру в России. Известная по всему миру актриса всерьез рассматривает вариант приобретения жилплощади в нашей стране. Об этой новости сообщила ее дочь в одном из интервью. По словам девушки, вместе с матерью они много раз посещали Россию, и каждое путешествие оставались в непередаваемом восторге. Она поделилась, цитирую, «Мы часто ездим в Россию, чтобы навестить родных и друзей, а также по работе. Мы думаем о том, чтобы обзавестись домом в Москве или Санкт-Петербурге». Как пишет Супер, мать и дочь останавливаются в лучших отелях, но иногда им не хватает более уютной домашней атмосферы среди наигранной роскоши. Они хотят поскорее приобрести собственное жилье, где могли бы гостить и они, и их близкие. Слово поклонники отнеслись к новости потрясающе. Многие стали гадать, квартиру в каком районе будет рассматривать итальянская актриса. Ну а мы таким гостям всегда рады. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервисторг», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра пятницу, 24 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-29 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде, тоже переменная, возможен дождь до плюс 29.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селосео.
4: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: ООО «Сервисторг» Екатеринбург, Угарин 119-665-803-54-30.
1: Jam.FM. 102.5. Jam.
8: Помню горячие вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Громкая сирена напугала сегодня вечером жителей Академического района Екатеринбурга. Горожане стали массово делиться видео, на которых слышно тревогу. Но беспокоиться не о чем. Сирена сработала из-за поломки, которая случилась после сильного дождя, рассказали порталу Е1 в диспетчерской службе и в мэрии Екатеринбурга. Напомню, на город примерно в 5 вечера обрушился кратковременный тропический ливень. Многие улицы оказались под водой. Возле Дворца молодежи вода залила рельсы и даже вставали трамваи, пишет Е1. На Эльмаше в Екатеринбурге готовят к расселению 17 старых жилых домов. Землю включили в программу комплексного развития территории КРТ и уже продали участок на торгах за 51 миллион рублей, в 94 раза выше начальной стоимости. Право на его освоение получила компания «Практика». Это район улиц Бабушкина, Карепина и Стачек, рассказали порталу Е1 в пресс-службе застройщика. Часть домов расселят уже этой осенью. Снос запланирован на 2029 и 31 годы. В квартале построят ЖК, детский сад, паркинг, почти на 700 автомобилей на месте дома на Бабушкина 13. Сама стройка будет идти с 2034 по 38 годы. МЧС России запретила парковать под железнодорожными мостами и эстакадами взрывоопасные объекты, в том числе электромобили, газобаллонные автомобили и грузовики. Правила начали действовать еще с 10 июля, сообщила пресс-служба ведомства. Также МЧС установила требования к пределу огнестойкости опор и пролетных строений мостов и эстакад. Запрет призван повысить уровень защиты жизни и здоровья граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, пишет «Москва-24». Турпоток россиян в Северную Осетию за год вырос на 80%. Об этом сообщил телеграм-канал «Шот». С января по июль республику посетили почти 253 тысячи человек. В тот же период в прошлом году показатель был менее 143 тысяч. Одним из самых популярных мест у гостей региона остается горный комплекс Цей. Зимой сюда приезжают лыжники, летом – альпинисты. Также туристы ездят на Мидограбинское озеро, где хип-хоп-дуэт Мияги и Эншпиль сняли клип на трек «Силуэт». Дополнительную популярность этому месту принесла роскошная свадьба блогера Иды Галич. Также в республику едут ради местной природы и осетинских пирогов. В зоопарке Екатеринбурга привезут жениха для тяньшанской бурой медведицы Алмы. Он приедет из Душанбе, рассказала на пресс-конференции в агентстве ТАСС директор зоопарка Светлана Прилепина. Невесте сейчас 2,5 года. Она приехала в Екатеринбург прошлым летом. Также в зоопарке ждут свою пару некоторые виды кошачьих, но какие именно, пока секрет. Также директор зоопарка рассказала, что в этом году значительно пополнилась коллекция животных. Среди новичков самка капибары, белоплечие орланы, рыси, выдра, а еще появились 44 детеныша. Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс» Автоцентр «Джетур Глазурит». На завтра, пятницу, 24 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-29, жары.
0: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джитур» – управляй будущим.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Реклама.
1: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
0: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Михаил Галустян женился во второй раз. Сейчас в сети активно обсуждают предполагаемый брак юмориста с визажисткой Лилией Кьосе. Как выяснил супервизажист, сменила название своего индивидуального предпринимателя. Вместо ИП Лилия Кьосе теперь указано ИП Лилия Галустян. Поэтому, если смена фамилии связана с регистрацией брака, то для актера это будет второй союз по счету. До этого пара вместе выходила в свет на премьере фильма «Королек моей любви». Тогда на безымянном пальце девушки заметили красивое бриллиантовое колечко. Один из известных ювелиров прокомментировал, цитирую, «Это помолвочное кольцо из белого золота. В зависимости от бренда может стоить от 3 до 5 миллионов рублей». Отмечу, что до этого Михаил Галустян был женат на Виктории Штефанец. Пара была вместе почти 20 лет. Радуюсь за красивую пару. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: На завтра, пятницу, 24 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-29 жары. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 29.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра пятницу, 24 июля, синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-29 тепла. Также завтра в Риже, Краснорин, Скирифде тоже переменная, возможен дождь до плюс 29.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Юлия Пересильд отреагировала на хейт в адрес дочери. Актриса отреагировала на волну критики, которая обрушилась на 17-летнюю дочь Анну, из-за того, что она якобы поступила на актерскую программу благодаря известности родителей. Актриса посвятила хейтерам своей семьи отдельную публикацию в личном блоге. Пересильд с иронией перечислила версии критиков о причинах успеха дочери. Она написала, цитирую, «Блат, связи, не знаю, что еще, таинственные покровители». При этом Пересильд призвала недоброжелателей обратить внимание на собственную жизнь и попробовать заменить негатив более добрым отношением к окружающим. В завершении актриса заявила, что не собирается злиться на тех, кто критикует ее семью. Они просто с пониманием и уважением читают эти комментарии. Она также пожелала всем мира, любви и добра. Правильно, самая лучшая реакция на хейт – это улыбка. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: на Jam FM.
1: Настроение
0: на Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение на Jam FM.
0: Jam FM.

0: Хорошая музыка для хорошего настроения.
1: Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, пятницу, 24 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-29 жары. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 29.

0: Реклама.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-756-55.
2: Джем
3: FM. 102.5.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Джем FM.
5: Привет! Принц Уильям не хочет иметь ничего общего с принцем Гарри. Принц Уильям, по данным инсайдеров, больше не рассчитывает на восстановление отношений с младшим братом, принцем Гарри. Источники утверждают, что наследник британского престола воспринимает попытки герцога наладить отношения с королевской семьей как эгоистичные и циничные. Поводом для новых обсуждений стал недавний визит Гарри в Великобританию. Во время поездки принц около часа провел с отцом, королем Карлом III и королевой Камиллой. При этом встреча с Уильямом и Кейт Миддлтон не состоялась. По сообщениям СМИ, в это время супруги находились в Шотландии, где выполняли официальные обязанности. Источник, близкий к королевской семье, заявил, что Уильям считает доверие между братьями разрушенным окончательно. По его словам, прошлое интервью Гарри, его мемуары и документальные проекты продолжают влиять на восприятие любых попыток примирения. Эх, звучит очень грустно. Но мы в глубине души все-таки надеемся, что братья помирятся. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Jam. Jam FM.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра пятницу, 24 июля, синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-29. Тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет. Звук поставь.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

FM. Утром. Джем FM. Днем. Джем FM. Вечером. Джем FM. Ночью. Всегда Джем FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.
2: Barbra Streisand.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. It's

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: 102.5. Джем
1: FM. Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.